0: амфитеатра, где теперь проводят спортивные состязания и культурные фестивали. Переход повысит безопасность для пешеходов, особенно в часы массовых мероприятий, когда поток зрителей возрастает. Далее. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. 28-летний местный житель выращивал коноплю в платяном шкафу. Парень самостоятельно переоборудовал мебель, установил вентиляцию, теплоизоляцию и освещение. По информации МВД Мирнинского района, при обыске у мужчины изъяли более половины грамма марихуаны и 3 куста наркосодержащего растения. Сам он признался, выращивал для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Также его привлекли к ответственности за культивирование запрещенных растений. Полиция напоминает, за такие действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. И еще одна новость. Единственным представителем Якутии на международном турнире по конной стрельбе из лука стал спортсмен из Мирнинского района. В Екатеринбурге на фестивале «Летофест» выступил Николай Федоров из села Орлах. Соревнования прошли в конно-спортивном комплексе «Дубрава». В них участвовали представители 15 регионов России и 11 стран – от Белоруссии и Монголии до ЮАР и Йемена. Всего фестиваль собрал больше 300 всадников. Для Николая Федорова это участие стало возможностью проверить свои силы на фоне сильных соперников из ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы отмечают, конная стрельба из лука активно развивается и в будущем география участников расширится. У меня на этом пока все. Спасибо за выбор радио «Алмазный край». Всего вам хорошего.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. У амфитеатра городского парка Мирного установили светофоры для пешеходов. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. Мирненец сразился с лучшими всадниками-стрелками мира. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске через полчаса.

0: Мирном. 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Кристина Каширина в этом выпуске. У амфитеатра городского парка Мирного установили светофоры для пешеходов. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. Мирненец сразился с лучшими всадниками-стрелками мира. И к первой теме. У амфитеатра городского парка в Мирном установили светофоры. Регулируемый пешеходный переход появился на пересечении улиц Тихонова и шоссе Кирова. Включить светофоры планируют сегодня, 31 июля. Необходимость в них возникла после достройки амфитеатра, где теперь проводят спортивные состязания и культурные фестивали. Переход повысит безопасность для пешеходов, особенно в часы массовых мероприятий, когда поток зрителей возрастает. Далее. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. 28-летний местный житель выращивал коноплю в платяном шкафу. Парень самостоятельно переоборудовал мебель, установил вентиляцию, теплоизоляцию и освещение. По информации МВД Мирненского района, при обыске у мужчины изъяли более половины грамма марихуаны и 3 куста наркосодержащего растения. Сам он признался, выращивал для личного потребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Также его привлекли к ответственности за культивирование запрещенных растений. Полиция напоминает, за такие действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. И еще одна новость. Единственным представителем Якутии на международном турнире по конной стрельбе из лука стал спортсмен из Мирненского района. В Екатеринбурге на фестивале «Летофест» выступил Николай Федоров из села Орлах. Соревнования прошли в конно-спортивном комплексе «Дубрава». В них участвовали представители 15 регионов России и 11 стран – от Белоруссии и Монголии до ЮАР и Йемена. Всего фестиваль собрал больше 300 всадников. Для Николая Федорова это участие стало возможностью проверить свои силы на фоне сильных соперников из ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы отмечают, конная стрельба из лука активно развивается и в будущем география участников расширится. У меня на этом пока все. Спасибо за выбор радио «Алмазный край». Всего вам хорошего.
3: Вышел в свет новый вестник Алроса. В специальном номере ответы на вопросы работников, поступившие в преддверии корпоративного форума «Хозактив-2026». Новый музей алмаза. Ключевые цифры 2025 года. Печатную версию скоро доставят на ваше предприятие.
1: «Алмазный край».

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: Для работы в поселке Айхал, Вайхальский ГОК, требуется доводчик алмазосодержащих концентратов, аппаратчик воздухоразделения с обязанностями сторожа. Телефон 8-914-260-0093. В специализированный трест «Алмаз-автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Обращаться по телефону 8-983-00-38-25. В управление материально-технического снабжения требуется старший кладовщик. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном в общество ПТВС требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда. Телефон 8-914-260-0093. В управление материально-технического снабжения требуется ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в мирном общество ПТВС требуется слесарь-ремонтник 5 разряда. Электроучасток. Телефон 8-914-260-0093. В управление капитального строительства требуется проходчик 4 и 5 разряда, а также машинист буровой установки 6 разряда. Телефон 8-914-308-76-32. В акционерное общество «Алросаторг» требуется комплектовщик товаров. Телефон для справок 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель, аэродромный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а также уборщик служебных помещений. Телефон для справок 8-984-121-0036. В Вилюйскую ГРЭ требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Телефон для справок 8-914-309-72-95.

0: В Мирном 11 часов.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Реклама на «Радио Алмазный край».
6: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Август наступает. Рассказываем о новых законах, которые изменят жизнь россиян. Глава Мирнинского района и прокурор города проверили ход строительства домов и культурных учреждений. Три рулевых моториста проходят практику в судоходной компании «Алроса Лена». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11. 8-924-562-03-11. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край». Алмазный край. Радио «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и клиническую бирсу, то в сумме себе кислород.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Август наступает, рассказываем о новых законах, которые изменят жизнь россиян. Глава Мирнинского района и прокурор города проверили ход строительства домов и культурных учреждений. Три рулевых моториста проходят практику в судоходной компании «Алроса Лена». И к первой теме. Август принесет россиянам новые законы и перерасчеты. С 1 числа вырастут накопительные пенсии на 17 с лишним процентов. Работающим пенсионерам пересчитают выплаты автоматически. За тех, кто официально трудился, работодатели перечисляли взносы в соцфонд. Также пересчитают надбавки летчикам и шахтерам за работу во вредных условиях. Кроме того, в России введут штрафы для управляющих компаний до 500 000 рублей, если они не допускают операторов связи в дома для установки оборудования. За повторные нарушения при выдаче сим-карт иностранцам теперь грозит уголовная ответственность, штраф до 500 тысяч или даже лишение свободы до года. Добровольцы получат право на дополнительные дни отдыха в случае болезни или смерти близких до 10 суток, а волонтеры по благоустройству теперь смогут претендовать на гранты и субсидии. Также с августа ужесточат контроль за условно-досрочными освобожденными. Продолжаем. В Мирном на проезде строители дошли до 15 этажа жилого дома. На объекте заняты около 80 человек. Идет армирование вертикальных конструкций. Перегородки на 9 и 10 этажах готовы на 70%. Штукатуры дошли до 6 этажа, сантехники – до 7. На первых 4 этажах закончили стяжку полов. На территории залили детскую площадку и часть парковки. Ход строительства проверили глава Мирнинского района и прокурор Мирного. Также посетили дом на улице Аюнского. Там работают 35 человек. А во дворце детства подрядчик устраняет замечания по отделке. Уже запустили систему пожарной безопасности. И еще одна новость. В судоходной компании «Алроса Лена» три рулевых моториста проходят практику на теплоходе «Михаил Лотко». Будущие специалисты учатся управлять судном, обслуживать двигатели и принимать решения в различных ситуациях. За штурвалом практикантов не бросают одних, рядом всегда наставники. Экипаж теплохода сегодня – это 8 человек, и для них судно становится домом на полгода. Многие, кто начинал с практики, остаются работать в компании и строят карьеру. Одна из таких – матрос Карина Коноваленко.
3: Я закончила обучение в Усть-Кутском институте водного транспорта и сразу, как только получила диплом, пошла, получается, в навигацию на это судно работать. И вот второй год уже здесь. А так, в общем, это 4-я навигация.
2: Навигация длится с апреля по ноябрь. Сухогрузный состав следует из Усть-Кута в Ленск, перевозя стратегические грузы для «Алроса». Это были все новости к этому часу. Хорошего вам дня.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Вышел в свет новый вестник «Алроса» в специальном номере. Ответы на вопросы работников, поступившие в преддверии корпоративного форума «Хозактив-2026». Новый музей «Алмаза». Ключевые цифры 2025 года. Печатную версию скоро доставят на ваше предприятие.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
7: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. И сегодня мы поговорим о ежегодном веломарафоне «Профалмаза», который, собственно, так и называется. Веломарафон «Профалмаза». У меня сейчас в руках статуэтка с, опять же таки, 2025 года, которая украшает мое рабочее место. И у кого-то из вас как раз появится возможность получить, наверное, такую же статуэтку, только уже с надписью 2026. О том, как это сделать, мы поговорим с нашим гостем Василием Сыроватским, инспектором труда профсоюза «Профалмаз». Василий, привет!
8: Здравствуйте.
7: В 2021 году стартовал, соответственно, первый веломарафон. Помнишь, в прошлом году я проверял свою память. В этом году все, поздравляю, с юбилеем. Получается, вот пятый юбилейный, ну такой промежуточный юбилейный заезд начинается. Давай посмотрим на итоги прошлого года. Кто оказался из городов самым активным? Где оказалось больше всего участников, которые захотели проверить себя, сфотографироваться с теми самыми чекпоинтами?
8: Ну, самым активным населенным пунктом является город Мирный. Вообще мы, да, вот начинали сначала вот эти вот забеги, да, в нашем городе. Вот, потом мы увидели, как активно и наши жители пользуются велосипедами в летнее время, да, и поступило предложение как раз провести что-то в виде веломарафона, да, с определенными чекпоинтами, где бы люди могли там увидеть для себя какой-то интересный маршрут, проехать по нему, ну и как-то принять какое-то участие, да, в виде определенного мероприятия. Вот, что касаемо прошлого года, вот, в прошлом году у нас в Мирном было более 100 участников, вот, в Айхале удачном примерно по 20-30 участников и около 10 участников в городе Ленске. Вот. Но при этом в прошлом году были участники, которые прошли эти маршруты в двух населенных пунктах.
7: А, вот как, молодцы,
8: да,
7: какие.
8: И в Мирном, и в Ленске, по-моему, было.
7: И
8: да.
7: Как вы их посчитали, дали две награды и два сертификата?
8: Нет, у нас по положению, по регламенту нашему, да, нужно пройти маршрут только в одном населенном пункте. Ну, конечно, мы его у себя вот отметили.
7: Жаль.
8: Да, он как раз был, получается, в командировке, вот, в Ленске, да. Ну и с собой захватил, по-моему, нет, одолжил велосипед и проехался по маршрутам города Ленска.
7: На самом деле, отличная история. Я думаю, действительно заслуживает это поощрение, может быть, в этом году. И напомню то, что также мы в прошлом году говорили о том, что а как же, когда же у нас наконец-то появятся участники, члены профсоюза из Якутска и Архангельска. В этом году, я так понимаю, не случилось, не повезло.
8: Нет, так. Да, не случилось. Здесь мы как бы делаем для Мирнинского района, да, вот эти маршруты. Плюс, ну, так как территориально город Ленск у нас находится ближе, да, и там находится у нас тоже достаточное количество членов профсоюза. Вот. Но в будущем мы также будем думать, да, если действительно там можно будет сделать в других населенных пунктах, ну, те населенные пункты, которые мы рассматриваем, да, там город Якутск, там Новосибирск, Москва, это довольно-таки большие населенные пункты, где выстроить логический маршрут будет очень сложно, да, по расстояниям, плюс это согласование там...
7: Ну, сопоставимым, скажем
8: сопоставим,
7: так.
8: Сопоставим, да. И, соответственно, когда мы с вами устанавливаем баннеры, да, там, в тех или иных локациях, мы все равно предварительно берем согласие с определенных структур для того, чтобы повешать, да, вот эти вот фототочки. В тех городах будет, ну, намного сложнее. Этот механизм мы, конечно, подумаем, как это сделать. Да, чтобы это были не памятники архитектуры, допустим, да, какие-то административные здания. Может быть, есть какие-то такие места, где, возможно, там можно будет сделать эти локации.
7: Еще один момент по поводу веломарафона. Я заметил, что он традиционно проходит июль, допустим. Пардон, нет, не июль как раз, а, как правило, это либо август, либо сентябрь, в конце лета. Это осознанно так вот происходит и делается выборы в сторону окончания лета или просто так получается?
8: Нет, это осознанно. Мы понимаем, что в основной летний месяц, да, это июнь и июль, это массовый сезон отпусков, да, где основная масса наших жителей уезжают там в отпуск. Вот. А в августе, да, там, начиная вот с начала августа, сентябрь месяц, наши жители приезжают обратно. Это мы с вами видим по нашим авиабилетом, да, когда люди начинают уезжать в начале июня, и там с начала августа...
7: Потом возвращаться, то тех билетов, то других нет.
8: Да, вот, и вы, наверное, тоже заметили. Ну и, соответственно, машин в городе становится больше, да, и велосипедистов становится больше. Вот это вот как раз вот и ощущается. Чтобы охватить большее количество наших участников, чтобы многие могли участвовать в этом мероприятии, мы как раз вот проводим именно либо в августе, либо в сентябре.
7: Окей. Ну, а теперь, собственно, к самому формату проведения. Вот я говорю, чекпоинты, фототочки, контрольные точки. Можно выбрать какой угодно эпитет, но суть примерно следующая. У веломарафона нужно сфотографироваться рядом с определенной из этих точек, опять же-таки, и таким образом поучаствовать. Но перед тем, как поучаствовать, нужно выполнить определенные требования. Они с каждым годом меняются. Вот, допустим, если раньше это обязательно нужно было быть членом профсоюза «Профалмаз», это на первых таких квестах. В прошлом году, когда мы встречались в этой студии, и обсуждали как раз веломарафон, там появилось еще одно требование. Нужно было установить приложение. Как в этом году? Итак, что нужно сделать перед тем, как начать себя фотографировать?
8: Смотрите, действительно, да, у нас участников очень много, и всех участников нам необходимо идентифицировать, чтобы никого не забыть, никого не пропустить. Вот. И действительно, вот каждый год, да, вот если смотреть предыдущие, вообще первые, да, там, веломарафоны, мы устанавливали, по-моему, приложение Strava тогда.
7: Да.
8: И по этому приложению, когда ты проходишь маршрут, у тебя выстраивалась там география твоего маршрута.
7: Ненавижу это приложение, уж простите, и я очень рад, что мы от него отказались.
8: Да, вот. Потом мы от него отказались, вот, и решили установить наши мобильные... Мы тогда были... как раз внедрили мобильное приложение, вот, и необходимо было зарегистрироваться во всех конкурсах, которые ты хочешь принять участие, да, необходимо было зарегистрироваться, отжав обычную, ну, простую кнопку. Ты отжимаешь, и у нас там в едином сервере появляется фамилия, имя, отчество со всеми там данными, да, там предприятие, номером профсоюзного билета и, самое главное, локации, город Мирный, Удачный или Ленск, да, что хочет участвовать в этом мероприятии. Соответственно, после чего, как мы видим список зарегистрированных, мы далее должны увидеть, прошли, действительно ли они прошли все эти локации. Вот, чтобы потом выдать там единую подарочную карту и, или, соответственно, там статуэтку. Ну, чтобы было задание полностью выполнено.
7: Я такой типа сказал, я уже предвкушаю, что как именно будущий участник одного из этих заездов и веломарафонов, потому что я хочу добавить к этой статуэтке еще одну.
8: Uh-huh.
7: А приложение Strava я по-прежнему ненавижу и шлю вот лучи негодования создателям.
8: А вот в этом году у нас сейчас приложение временно недоступно. Вот, в связи там с определенными регистрационными такими мероприятиями, да, которые у нас проходит это приложение, вот, оно сейчас, и также наш официальный сайт, да, сайт, он привязан к нашему официальному сайту, вот,
7: приложение. Ну, ты сейчас говоришь о профалмазовском
8: приложении. Да, профалмазовском, там сейчас идут там лицензионные вот эти вот, в общем.
7: Ну, техническая история, которая нас сейчас мало касается,
8: да, учитывая, что... и, соответственно, в этот период времени невозможно будет регистрация в мобильном приложении. Вот. Но в этом году мы решили, что заявки будут принимать наши председатели первичных профсоюзных организаций. В каждом предприятии, в каждой организации, в каждом структурном подразделении. То есть вы, если хотите участвовать в веломарафоне, подходите к своему председателю, вот, цехкома, либо там первичной профсоюзной организации, и говорите, я хочу участвовать в веломарафоне. Вот, она записывает вас в таблицу, да, фамилия, имя, отчество, структурное подразделение, она уже сама напишет, и напишет номер профсоюзного билета. Вот. Эти списки они будут мне отправлять в следующую пятницу. То есть окончательный список участников отправляет непосредственно уже нам, организаторам. Мы проверяем все списки, да, сводим в общий перечень, вот, и видим, сколько у нас будет в итоге участников. После того, как вы зарегистрировались у председателя первичной профсоюзной организации, вы начинаете, ничего сложного, просто подходите и говорите, я хочу участвовать, фамилия, инициалы, да? Вот. И все. И далее вы начинаете, нигде регистрироваться не надо, далее едете по маршруту. по вот этим фототочкам. В каждой фототочке необходимо сделать селфи, либо кто-то попросить кого-то, там, если вы вдвоем катаетесь, да, чтобы кто-то сфотографировал вас на фоне этой фототочки, той достопримечательности, и чтобы был виден ваш велосипед. Ну, руль, какая-то деталь, да, велосипеда.
7: Не просто селфи, как любят наши замечательные девушки делать, так в фотографии, так, да. Но велосипеда не видно.
8: Да. Должно быть в итоге 8 фотографий в каждой локации. Это в Айхале, в Удачном, в Мирном, в Ленске. 8 фототочек. Сделали 8 фототочек, и необходимо эти фотографии сделать, выставить в социальной сети ВКонтакте в своем аккаунте одним постом. Ну, я думаю, многие знают, да, что такое социальная сеть ВКонтакте. Если у
7: я
8: вас...
7: думаю, что все наши слушатели больше, чем уверены.
8: Вот. Если у вас нету, то можете там установить, зарегистрироваться. Вот. В период проведения веломарафона, вот, с 1 по 9, включительно ваша страница в социальной сети должна быть открыта. Ну, для того, чтобы мы могли по хэштегам определить.
7: А, да, это очень важно, это очень важно. А то люди, бывает, закрывают свои страницы от лишних глаз, а тут и участие в конкурсе.
8: Да, да, когда мы начинаем переходить по нашему хэштегу, хэштег, да, «Профалмаз на великах 2026», то мы, соответственно, можем пропустить ваше участие, да, если вы закрыли страницу, и не поставить плюсик там перед вашей фамилией. Ну, конечно, мы перед этим у председателя запросим, есть ли фотографии, да, у участников. Плюс к этому председатели там запросят, получается, не анкету, а согласие, оформить согласие на обработку персональных данных. Ну, вот это сейчас делается массово у всех, так как у нас законодательство там чуть-чуть поменялось, да, и необходимо, если мы на официальных сайтах, на официальных страницах общественных организаций, каких-либо там сайтах и так далее, используем фотографии, там, неважно чьи, да, то мы должны брать согласие на обработку персональных данных. Это вот, допустим, у нас проводит какое-то большое мероприятие, да, там веселые старты, там есть 100 человек, мы фотографируемся, да, там все вместе там с ними, и, соответственно, вот согласие на обработку персональных данных должно быть от всех.
7: Окей, ну это техническая часть, ну, это действительно, техническая, я буквально, да, только что вот тоже эту анкету сдал нашему профоргу на момент этой записи. Окей, хорошо, по поводу самих 8 точек, если говорить про мирные, обычно это несложная история сама по себе, вот. Опять же, когда слышит веломарафон, сразу представляет себе, о, это там педалировать 2 часа или 3 часа, как вот проводил, допустим, город свои соревнования, такие тоже весьма-весьма спортивные, впрочем. А здесь же речь идет, насколько я понимаю, не о столь изнуряющем соревновании, но насколько я знаю. То есть 8 точек по мирному обычно раскладываются, не сильно-то они и отдалены от, скажем так, от центра города, кроме одной. Одна точка, как правило, у вас где-то вдалеке находится. То она находится на смотровой карьере, то она находится у памятника автомобилистам-первопроходцам, скажем так. А в этот раз какие-то точки, где они раскиданы, ну и самая отдаленная точка, где она находится?
8: У нас, да, основные точки маршрута – это вот вокруг города по основным достопримечательностям, и одну точку мы обычно там отрываем, да, там. В этот раз у нас этой точкой является новый аэропорт. Вот, появилась новая локация, вот. Соответственно, правильно говорите, да, что есть, конечно, люди, которые более спортивные, да, которые занимаются там велоспортом и так далее, они могут этот маршрут пройти, допустим, за день, да, за день на скорость, это чисто вот для себя, вот. А есть люди, которые катаются ради удовольствия, да, там, этот. Для этого предусмотрен у нас вообще недельный, да, то есть у нас с 1 по 9. Мы понимаем, что люди работают по сменам, у кого-то выходные там, бывают там в понедельник, вторник, да, среду и так далее. Вот, они могут в любой из этих дней выехать и прокатиться. Вот, не обязательно проходить все 8 фототочек.
7: Это в один день.
8: В один день, да. Это можно сделать там в первый день 2-3, да, там, потом дальнюю точку можно один раз проехать, да, там в один день отдельный. Но в итоге вот за вот этот промежуток времени необходимо собрать все 8 вот этих фототочек.
7: Окей. Давай обозначим тайминг еще раз. До какого числа нужно подать заявку?
8: Заявку нужно подать до вообще 7 августа. Вот.
7: То есть до 7 надо точно найти своего профурга, так или иначе, даже если он в отпуске.
8: Да. А получается, если ты подаешь 7 августа, то ты должен пройти эти точки до 9.
7: И до 9 августа.
8: Да, у нас же проходит он вообще с 1 августа по 9, да? Если, получается, ты зарегистрировался там 1 августа, да, либо можешь подходить до 1 августа, да, вот за вот эту вот неделю можно подходить к своим профоргам, говорить, что вы хотите зарегистрироваться, вас зарегистрируют, и прям с этой субботы можете там субботу-воскресенье проехаться.
7: Но здесь надо обозначить, что у самого веломарафона, вот в данном случае, когда мы говорим о профсоюзном профалмазовском веломарафоне, у него нет вот этой соревновательной части, нет значения, в первом ты прошел этот маршрут или последним.
8: Да, все те, кто пройдут этот маршрут, именно маршрут, да, там все 8 точек, им мы, конечно же, вручим статуэтки, да, там единые подарочные карты. Но награждение у нас проходит обычно, да, на спортивной площадке нашего замечательного парка. Это состоится у нас в пятницу 14-го, да, получается. 14 августа.
7: А вот не подскажу теперь.
8: Сейчас мы откроем календарик.
7: Да, календарь открывается, я-то свой телефон выключил.
8: Да, 14 августа в 18:00 на спортивной площадке городского парка состоится награждение.
7: Отлично. И как раз можно будет дальше продолжать свой предвыходной день.
8: Да.
7: Скажем так. Хорошо, окей, по поводу планов на будущее, я здесь хотел узнать, а есть ли, может быть, какие-то планы действительно вот по дополнениям каким-то, вот мы сказали про товарища, который взял, проехал у себя в городе веломарафон, потом успел еще и в Ленске его пройти с велосипедом, плюс еще наверняка находятся те товарищи, которые молниеносно все проходят, тоже, мало ли, вдруг или наоборот, делают какое-то наибольшее расстояние между этими точками, каким-то образом витиеватый какой-то маршрут. Может быть, здесь есть какие-то планы на будущее, как дополнительно поощрить ребят за фантазию, за инициативу?
8: Мы, да, пытались рассматривать различные вариации, да, играя там с прохождением маршрута, вот, добавлением дополнительных там каких-то больших точек, да, там, ну, то есть удаленных точек, да, там, как бы для, там, как сказать...
7: Куда просто любитель не заедет.
8: Да, максимальный режим, да, допустим, там, оптимальный и максимальный режим, да, там. Вот, но в итоге мы сошлись, ну, то есть коллегиально сошлись на том, чтобы это было доступно для всех, вот, и пока что вот мы проводим, да, вот уже какой год, оптимальный режим движения по нашим вот этим велоточкам. Ну, как я сказал, а для там велосипедистов там высокого уровня, да, здесь уже для них самих, да, получается, это прохождение тех точек там за максимальную там время. Здесь вот можно как-то с временем поиграть, да.
7: Я бы предложил, может быть, за лучший какой-нибудь костюм или еще что-то в этом духе. Все-таки
8: в костюмированный.
7: Да. За лучший образ, почему нет? Или, допустим, за приз зрительских симпатий. Потому что иногда велосипедисты те же самые подходят как-то с творчеством именно к оформлению себя и велосипеда, на котором они едут. Такое тоже есть. Тем более, что, правда, этот веломарафон, он действительно не совсем про спорт больше, а больше про такой вот отдых и досуг.
8: Да.
7: Ну и, коль уж мы рассказали и про призы, и о том, как их можно получить. Я вот так вот сходу сказал, что вот примерно такую же статуэтку в начале нашей беседы можно получить. Я так уверенно заявил об этом, хотя фактически, я не знаю, она правда будет такой же, или вы как-то ее переделали?
8: Нет, она будет такой же, там будет другая дата, вот, дата будет 2026, и вот...
7: Василий, да. Сколько у тебя таких статуэток уже?
8: Сколько? Ну, пять?
7: Пять штук. Отлично, отлично. Ну что ж, еще раз большое спасибо за эту беседу. Напомним нашим слушателям, что мы говорили о веломарафоне профсоюза. Хэштег, который потребуется поставить непосредственно тем слушателям нашим, которые поучаствуют в нем, это «Профалмаз на великах 2026». Одним словом, во ВКонтакте выкладывайте эти посты, эти ваши селфи, фотографии. Кто знает, может быть, из презрительских симпатий появится, не знаю. Сомневаюсь, конечно, но кто знает. Так или иначе, в любом случае, это будет полезно и провести досуг, и здорово, и как-то, опять же таки, может быть, потянуть своих друзей, товарищей заодно за компанию. Момент с несовершеннолетними совершенно забыл проговорить его, потому что мы сказали вначале, что это конкурс все-таки для совершеннолетних членов профсоюза «Профалмаз». С детьми можно?
8: С детьми можно. Многие, вот, которые фотографируются, да, которые ездят по этим точкам, они ездят с семьями. Вот. Это вот прям очень популярно тогда вот ездить с семьями, фотографируются. Ну, конечно, можно. Главное соблюдать правила дорожного движения.
7: Но все равно сертификат будет только один.
8: Да.
7: Хорошо. Василий Сыроватский был в нашей студии, инспектор труда профсоюза «Профалмаз». Василий, еще раз большое спасибо за эту беседу. Увидимся уже на веломарафоне.
8: Спасибо вам.
0: Гости дневного эфира. «Алмазный край». Радио без границ.

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Август наступает. Рассказываем о новых законах, которые изменят жизнь россиян. Глава Мирнинского района и прокурор города проверили ход строительства домов и культурных учреждений. Три рулевых моториста проходят практику в судоходной компании «Алроса Лена». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11, 8-924-562-03-11. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-924-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Последний день июля в Ленске сохранится малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Вечером ожидается 24 градуса тепла. В Айхале будет солнечно, днем +24, к вечеру 23 градуса тепла. В Удачном день обещает быть ясным. Воздух прогреется до 26 градусов выше нуля. Вечером термометры покажут 25.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: В мирном 13 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Август наступает, рассказываем о новых законах, которые изменят жизнь россиян. Глава Мирнинского района и прокурор города проверили ход строительства домов и культурных учреждений. Три рулевых моториста проходят практику в судоходной компании «Алроса Лена». И к первой теме. Август принесет россиянам новые законы и перерасчеты. С 1 числа вырастут накопительные пенсии на 17 с лишним процентов. Работающим пенсионерам пересчитают выплаты автоматически. За тех, кто официально трудился, работодатели перечисляли взносы в соцфонд. Также пересчитают надбавки летчикам и шахтерам за работу во вредных условиях. Кроме того, в России введут штрафы для управляющих компаний до 500 000 рублей, если они не допускают операторов связи в дома для установки оборудования. За повторные нарушения при выдаче сим-карт иностранцам теперь грозит уголовная ответственность, штраф до 500 тысяч или даже лишение свободы до года. Добровольцы получат право на дополнительные дни отдыха в случае болезни или смерти близких до 10 суток, а волонтеры по благоустройству теперь смогут претендовать на гранты и субсидии. Также с августа ужесточат контроль за условно-досрочными освобожденными. Продолжаем. В Мирном на проезде строители дошли до 15 этажа жилого дома. На объекте заняты около 80 человек. Идет армирование вертикальных конструкций. Перегородки на 9 и 10 этажах готовы на 70%. Штукатуры дошли до 6 этажа, сантехники – до 7. На первых 4 этажах закончили стяжку полов. На территории залили детскую площадку и часть парковки. Ход строительства проверили глава Мирнинского района и прокурор Мирного. Также посетили дом на улице Аюнского. Там работают 35 человек. А во дворце детства подрядчик устраняет замечания по отделке. Уже запустили систему пожарной безопасности. И еще одна новость. В судоходной компании «Алроса Лена» три рулевых моториста проходят практику на теплоходе «Михаил Лотко». Будущие специалисты учатся управлять судном, обслуживать двигатели и принимать решения в различных ситуациях. За штурвалом практикантов не бросают одних, рядом всегда наставники. Экипаж теплохода сегодня – это 8 человек, и для них судно становится домом на полгода. Многие, кто начинал с практики, остаются работать в компании и строят карьеру. Одна из таких – матрос Карина Коноваленко.
3: Я закончила обучение в Усть-Кутском институте водного транспорта и сразу, как только получила диплом, пошла, получается, в навигацию на это судно работать. И вот второй год уже здесь. А так, в общем, это 4-я навигация.
2: Навигация длится с апреля по ноябрь. Сухогрузный состав следует из Усть-Кута в Ленск, перевозя стратегические грузы для «Алроса». Это были все новости к этому часу. Хорошего вам дня.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: В последний день июля в Ленске сохранится малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Вечером ожидается 24 градуса тепла. В Айхале будет солнечно, днем плюс 24, к вечеру 23 градуса тепла. В Удачном день обещает быть ясным. Воздух прогреется до 26 градусов выше нуля. Вечером термометры покажут 25 градусов со знаком «плюс». В Мирном осадков не ожидается. Днем 25 градусов выше нуля, вечером плюс 24.
9: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
10: 11:44 на моих сломанных часах, как будто бы. На самом-то деле, все-таки уже 13:05, дамы и господа. Это значит, что обед сам в разгаре. Кто-то уже пообедал чем-то вкусненьким, наверняка кофе себе заварил. И даже сладенькое уже открыл и распечатал. Ну, а мы как раз для вас расскажем о чем-нибудь как раз таком тоже аппетитном, прикольном, интересном, важном и полезном. Вот, коли уж у кого-то на столе вредная еда, у нас для вас полезные темы, да? Кстати, у кого у нас? У ведущих шоу молодых специалистов «Мир Нау» Валерии Неказовой.
11: Здравствуйте, спасибо большое, Гриш. Наконец-то мою фамилию произнесли правильно. Я очень этому рада. Надеюсь, этот эфир посмотрят все и все возьмут это себе наоборот. А так, я желаю всем приятного аппетита. Это чудесный день. Сегодня крайне жарко. И чтобы вы не думали, что мы здесь сидим и прохлаждаемся, у нас сегодня в студии тоже очень жарко.
10: Да, действительно, кондиционер, видимо, не завезли. Шучу. А, дамы и господа, кстати, меня зовут Григорий Втодий, и мы ведем наш шоу. Соответственно, у нас в гостях замечательный гость, которого мы сюда позвали для того, чтобы продемонстрировать, какие у нас молодые специалисты активные, позитивные и, кроме всего, еще и обладают таким инженерным складом ума, позволяющим участвовать в программах и, опять же таки, улучшающих производственную часть, ну и просто-напросто демонстрирующих то, что у нас можно что-то поменять, сделать лучше, веселее, интереснее. Ну и плюс, кроме всего, позволяет решить кое-какие другие задачи. Короче, чего ж мы томим? У нас в гостях сейчас инженер, лаборант, МУАТ, участник программы «Потенциал Алроса» Степан Олесов. Олесов! Степан, привет!
12: Григорий, добрый день! Валерия.
11: Добрый день.
12: Добрый день.
11: Как вы себя чувствуете сегодня?
12: Чувствую отлично. Погода сегодня классная. Наконец-то лето к нам пришло.
11: Ненадолго, кстати. На следующей неделе, по-моему, уже холодно начинается.
10: Ну, давайте маленькая еще предыстория. В общем, программа «Потенциал Роса» — это программа, которая позволяет молодым специалистам объединиться в группы и предложить какие-то свои проекты, которые будут рассматривать топы-топы компании. То есть главные инженеры, главные энергетики, и не только они, и, соответственно, что-то из этого, по идее, должно пойти в работу, то есть прямо в производство. А что-то просто-напросто будет как такой вот замечательный, скажем, предпосылка, фундамент карьере и росту какого-то молодого специалиста, который себя проявил, опять же таки, с инженерным складом ума. Вот, это такая часть, связанная с, опять же таки, потенциалом Алроса. А теперь вопрос к Степану. Степан, во-первых, несколько слов о тебе. Инженер, лаборант, МУАТ, то есть дорожник. Да. Чем там занимается лаборант? Потому что мы привыкли видеть обычно работу дорожника. Это какая работа? Это на грейдере, допустим, что-то такое там заровнять, подровнять, подсыпать, асфальт уложить. А тут лаборант.
11: Мы это немножко как... все-таки не видим внутреннюю структуру работы нашего МУАДа, поэтому пригласили очень интересного гостя, который нам сегодня об этом расскажет.
12: Так, ну, я работаю в этой специальности уже 5 лет. Ну, инженер-лаборант смотрит качество материала. Ну, еще мы испытываем его, ну, исходя из ГОСТов, соблюдается ли технология, например, испытания вот, качества материалов, и проверяем тоже... на дороге и качество уплотнения, ну и земляного полотна, дорожной одежды и с асфальтобетонной смеси.
10: Мне всегда нравилось вот это слово «дорожная одежда». Даже романтично немного вот так вот. Не просто там, типа, щебень, вот это все слоеное. По сути, это как дорога под шубой.
11: Это об этом речь идет. А я даже не поняла.
12: Сначала идет земляное полотно, это получается основание самой дороги. И потом идет второй слой, это поменьше слой. Именно вот... перед укладкой асфальта идет щепеска. Ну, щепеска — это щебеночная песчаная смесь получается. И после этого уже асфальт кладется.
10: Это такой дорожный сленг специальный такой. Да. Щепеска. Да. А что еще на сленге вот такое есть у дорожников? Может быть, какие-то словечки, которые вот непосвященные не поймут, а для вас это прям вообще каждый день вот об этом говорите. И все сразу понимают, дорожники. Это вот это, и все пошли.
12: могу сказать, дорики.
11: Ой, а что это такое?
12: Дорики?
11: Да.
12: Ну, ваши предположения.
10: Дорики, дорожные, может быть, какие-то работы?
11: Не знаю, мне, честно говоря, первое, что в голову приходит, это вот эти конусы, которые ставятся на дорогу.
10: Может быть, кстати.
11: Дорики, ну, типа, конусы. Как будто бы поставь дорики, чтобы тут не ездили. Мне кажется, вот так вот.
12: Это дорожные рабочие.
11: Вот, не хочу никого обидеть тем, что я подумала, что это какие-то конусы, ребята, но если вы называете друг друга дориками, мы будем знать. И надеюсь, нашим слушателям тоже очень им будет интересно об этом.
10: А ты себя относишь к дорикам, то есть ты же и на дороге, получается, и в лаборатории?
12: Ну, получается, да. Ну, на самом деле, инженерно-технические рабочие, получается. Но на самом деле мы тоже находимся на дороге и сами берем, ну, отбираем пробы. Ну, так как у нас обычных лаборантов нету в связи вот с обстановкой вот этой. Mm. И поэтому тоже как бы... Черную работу тоже делаю.
10: Вот я катаюсь частенько на дороге, которая будет вести к будущему нашему аэропорту. Катаюсь на велосипеде, уточню. Любимая моя трасса практически прямая, более-менее. И постепенно я замечаю, ну, время от времени я замечаю такие круглые-круглые вырезы. Маленькие, небольшие, как будто бы крот выкопал их. Есть небольшой. Да, а для чего вот эти вот нужны такие цилиндрические выемки такие? Как будто из них кто-то выбрал вот эту вот породу, как керник небольшой.
12: Ну, это мы делаем именно, наш отдел делает, да. Отбираем, вырезаем и проверяем плотность, достигнута ли плотность по ГОСТам. И оно не должно быть переуплотнено и недоуплотнено, там должна быть золотая середина. И мы проверяем вот это уплотнение.
10: А если середину не добрали, то что?
12: А мы добираем.
11: А действительно, как поступить, если вот вы взяли пробу, и она не прошла по ГОСТу?
12: Мы меняем уже вот этот асфальт, как бы, и либо доуплотняем сразу.
11: Угу. Вместе, да. Угу. На самом деле, очень интересно, в будущем, если вы все-таки будете встречать вот такие вот небольшие выемки на дороге, знайте, ходил Олесов Степан, конкретно их вот собирал, чтобы проверить, все ли хорошо на наших дорогах.
10: А есть какие-то правила, где их надо брать, чтобы, не дай бог, колесом не наехать? Ладно, я-то говорю сейчас про недействующую дорогу, фактически, она не запущена, там на ней только бегуны-спортсмены сейчас катаются, бегают и прыгают. Но вот на действующей дороге, если я бы встретил, наверное, такой вырез, был бы не очень рад.
12: Ну, мы отбираем, согласно, тоже повторюсь, ГОСТам, там определенные нормативы есть, чтобы вот этого не случилось. И вот так и делаем. Ага. Не беспокойтесь, все будет отлично.
10: Там обычных ям хватает.
12: Обычные.
11: А думаешь, появятся 2-3 новые, как будто кто-то заметит. Нет, не хотим ни в коем случае обидеть, там обесценить вашу работу. Это очень интересно, это очень полезно, потому что каждые города оснащены какими-то дорогами, и подобные работы, которые проводятся, но они необходимы, они нужны. И их очень много, а сотрудников у нас, работающих в МОАДе, я так предполагаю, что не очень много. Поэтому я думаю, не будем на них ругаться. Из-за ямок, из-за дырочек.
12: Между прочим. Григорий, давайте будем на позитивной ноте. Не будем о плохом.
11: А, давайте.
12: Я смотрю, как-то настроен.
10: Да нет, я очень даже хорошо настроен. Я же говорю то, что я постоянно вот катаюсь по этой прекрасной дороге, которая, я надеюсь, рано или поздно откроется не только для велосипедистов, но я вижу как раз вот то, что там потихонечку меняется покрытие где-то там кусками, местами. И как раз, видимо, из-за того, что не дошли до этой золотой середины, и очень радует, что не махнули рукой. А! И так, кстати, да, начали переделывать и делать все к лучшему. Это здорово, это хороший показатель. Вот, ну да ладно, действительно, о дорожных лабораториях. Соответственно, вы следите за тем, чтобы покрытие асфальтовое и гравийное, песчано-гравийное было нормальное, одежда была в норме, чтобы на дороге было тепло. Хорошо, хорошо. А теперь, собственно, к потенциалу. Вот я в начале нашей беседы сказал, все же верно, Лер, что это программа для того, чтобы, опять же, и подсветить молодые таланты, которые в будущем могут стать как раз, кто знает, будущими главными инженерами, главными энергетиками и так далее и тому подобное, а почему нет? А с другой стороны, и какие-то проекты предложить, которые изменят жизнь.
11: Конечно, прочее, на самом деле у ребят очень большое количество каких-то проектов, и есть очень много интересных проектов, которые рассматривают топ-руководители, которые прям вот готовы выслушать ваши идеи, послушать, посмотреть, как это все проходит. Это проходит в формате защиты. Надеюсь, многие из вас попадали на какие-то защиты, наверное, своих курсовых проектов или дипломных работ. В принципе, примерно, плюс-минус, все происходит точно так же. Для чего это проводится? На самом деле, ребята, которые у нас проходят вот это мероприятие, они заносятся в кадровый резерв компании. И для них это тоже большой плюс. Mm-hmm. Собственно, почему? Вдруг, мало ли, что-то в жизни случится, но ты находишься в кадровом резерве. Для тебя это хорошо. А почему мы вообще решили осветить эту тему? У нас проводится заявочная кампания на потенциал Алроса, где вы можете подать заявку до 16 августа. У нас есть время. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то хотите задать, узнать, как, что проходит, какие заявки можно подать, какие критерии, обращайтесь, пожалуйста, по почте молодежь@alrosa.ru, и мы все вам расскажем.
10: Итак, к чему я вел все же? А именно, вот как будто бы в названии должности Степана инженер-лаборант, как будто уже кроется вот эта вот подводочка, то что инженер, значит, надо поучаствовать в инженерном конкурсе. А, но все же, ты когда вот выставлялся на, ну, скажем так, свою кандидатуру, заявлял, там же надо же испытания пройти и все остальное, ты какие цели прежде всего преследовал? Для того, чтобы, ну, открыть для себя какие-то горизонты, как-то пойти дальше в рост по работе, по карьере? Или вот у тебя была какая-то злободневная история, которую ты думал, ну как так-то? Ну можно же исправить и сделать по-другому. Здесь что было перед тобой главным?
12: Ну, на самом деле, у меня каких-то особых планов не было. Я просто человек авантюрист в хорошем смысле. Всегда пытаюсь учиться к новому, ну, вести активную жизнь. И исходя с этого, я подал заявку. Ну, человек, если не
10: учится... Вижухи захотелось.
12: Вижухи захотелось, да, по-другому. Ну, если человек не учится, да, стоит на месте... Но он начинает деградировать. Ну, чтобы не деградировать, а расти, исходя из этих помыслов, короче.
10: Ну, молодца, да. Ну правильно, ну.
12: Подал заявку.
10: Слушай, если не секрет, сколько тебе лет?
12: Насколько я выгляжу? Мне 34 исполнилось вот недавно, 22 июля.
10: Здорово,
12: да,
10: здорово.
12: 92-го года.
10: То есть вот сохраняешь вот этот энтузиазм инженерный как раз и драйвовый. Это, по-моему, отличный показатель как раз. И я уверен, что это должно было помочь и в участии в самом конкурсе. То есть хотелось вот какой-то активности, хотелось проявить себя в конце концов и в чем-то таком вот закрутиться, завертеться. А как узнал о самом конкурсе, о том, что он проходит? Ну, сама программа, я имею в виду.
12: Меня отправили просто, ну, предложение как бы от руководителя нашего структурного подразделения. Хотите ли вы участвовать? Чисто пришло через, ну, электронку. Угу. Я подумал, блин, ну...
10: Почему бы и нет?
12: Почему бы нет, да.
10: Как в твоем старом фильме. Ликероводочный завод на сегодня заявок не прислал. Шучу.
12: Ученый карьер, я, да. Огласите весь список, пожалуйста.
10: Ну вот, практически песчаный карьер. Хорошо.
11: Расскажи, пожалуйста, Степан, как вообще проходил конкурсный отбор? Сложно? Может быть, какие-то сложности возникли с этим у вас?
12: Насчет отбора, там два этапа идет отбор. Сначала идет, ну, принимают заявки и видеозаметка идет. Ну, там везде указаны заметки, ну, что вы должны говорить, какую-то информацию предоставить. И, ну, насчет себя рассказываешь, типа, биографию свою. И вот это отправляется после этого второй этап, это уже проверяются такие на логику идет тест на логику, на цифры и на, не помню третий пункт, но тестирование идет. Mm-hmm. Да, и ты отвечаешь, получается, на эти вопросы. Например, вот цифровые, это там были диаграммы такие, например, ну, экономические показатели. Столбик, ну, один, например, компания какая-то Лукойл, ну, это образно говоря. А вторая – это Сибойл. И за определенное время, за минуту ты должен уже ответить. И в конце вопрос.
10: Где будешь заправляться?
12: Ну, вот, да. Ну, там были вопросы такие: укажите чистую прибыль за какой-то год, определенный год. И ты должен уже, исходя из этих данных, дать правильный ответ в течение одной минуты.
11: Считать.
12: Считать, да. Ага. Там разрешается калькулятор. И учитываешь вот эти все цифры.
11: Классно, классно. Да. Люблю математические задачки в условиях ограниченного времени. Очень нравится такое.
10: Вау, так это почти шахматы на скорость.
11: Ну, это интересный довольно отбор тестированием. Прям удивил меня.
10: Теперь, хорошо, тестирование проходит. А дальше обычно команды сбиваются вот по опыту предыдущих программ и потоков потенциала. Как там получалось? Вот собираются команды. Ребята абсолютно из разных подразделений. Бывает же такое. Тут эколог, кто-то там вообще в КСК работает, условно, но с бэкграундом там определенным, тоже промышленным. И внезапно для некоторых ребят проект падает на них совершенно как будто бы для них удивительно и не из их сферы. Единственное, что объединяет их всех, то что вот эта вот инженерная история какая-то. Ну вот кто-то когда-то брал экологические проекты, кто-то брал вообще проекты, связанные с геологоразведкой и прочим, и прочим. Давайте начнем с того, что, во-первых, команда там всегда разношерстная, всегда ребята из разных подразделений и так далее и тому подобное. Степан, ты в какую команду попал? Кто был с тобой вместе?
12: Я попал в команду номер 3, и там у нас было 5, а со мной были в команде Дмитрий Шмелев, Татьяна Седалищева, Давид Дарбаев и Билипченко Константин. И как вы отметили, то что ребята из разных вообще организаций, ваши разных специальностей.
11: Да, на самом деле знаю, потому что ребята, которых вот Степан перечислил, это Якутнепроалмаз, это Удачнинский клуб, это управление, по-моему, компанией, да?
12: Да.
11: Ну, это прям сильно разношерстные ребята.
12: Я Удачнинский клуб. Смолодой.
11: Да, Давид Дарабаев, это Удачнинский ГОК. Привет, кстати, ему передаем. Вдруг смотрит.
10: Передаем привет. И здесь тогда возникает вопрос, а как вы взаимодействовали между собой? Потому что тоже на заре вот этой программы потенциал, там ребят как-то старались вместе с собой там офлайн встречаться вживую и прочее, и прочее. Потом постепенно это все переходило онлайн. Я так понял, то, что у вас в основном встречи были онлайновые или все-таки смогли найти время и пообщаться вживую?
12: В основном через онлайн было, через приложение МТС Link. У нас общая доска была, информацию туда выкладывали. И через, ну, уже через онлайн вот этот, ну, через видеовызовы общались в основном, потому что все находятся где-то в Удачном, где-то в Айхале, вот Константин, например, из Айхала, кто-то в Новосибирске, вот, ну, и мы в Мирном.
11: А на самой защите вы уже встретились?
12: А перед защитой ребята все собрались здесь, и перед тем, как... Ну,
10: о защите еще рано говорить, о защите рано говорить. Давайте к самому проекту. Окей, мы сказали, что программа, команда разношерстная, и в том смысле, что специалисты из разных подразделений, с разным бэкграундом, с разной специализацией, очевидно. Значит, теперь проект, который на вас упал. Что вы предлагали, что вы разрабатывали, и кто вас курировал?
12: Нас курировал пуль Эдуард Константинович.
10: О, Эдуарду передаем привет.
12: Главный геотехник, кстати, очень грамотный человек, специалист своего дела, эксперт.
10: Кстати, гость нашей студии бывал здесь, мы тоже убедились, что действительно человек очень грамотный.
11: Не поверите, только сегодня на работе его обсуждали. Как получилось?
12: Кстати, нам повезло с куратором, да, вот. И тема наша была... геотехнологии для ОГР, инженерные способы и защиты откосов были.
10: А ОГР это что такое?
12: ОГР это открытые горные работы. Ну, грубо
10: понятно.
12: Говоря, это карьер, да.
10: Отлично. То есть эта программа, еще раз, защита откосов от того, чтобы камни с них не падали или что?
12: Да, защита откосов, не только камни, там еще этот заполнитель, вот это все, ну, да, грубо откосы, и камни, и заполнитель вот этот.
10: Хо-хо, ничего себе, то есть еще разочек, специалист, дорожник, там в институте специалистом он чем занимался, я вот забыл.
11: Татьяна, по-моему.
12: Татьяна. Она, по-моему, Сейчас могу ошибиться. Как называется?
11: Если у нас...
10: В общем, вас... Да, хорошо. В общем, вас специалистов таких веселых взяли и окунули вообще в геотехнику. Отдельное направление, супер такое сложное, супер веселое.
12: Вспомнил, конечно, проектировщик она.
10: Вон оно что. Вон оно что. Ну и как, смогли что-то придумать? Долго придумывали и реализовывали? Ну, по поводу реализации, это уже другой совершенно вопрос.
12: Ну да, мы очень много думали, анализировали, и у нас в основном с ГОКа ребята имеются, целых три человека, разбираются в строении вот этого карьера, и предложений было много, и мы пришли к одному выводу, к решению, это уже будет следующий вопрос, наверное, да, другой.
11: Какому решению вы пришли?
10: Да, это хороший вопрос. Итак, я правильно понимаю проблематику, которую вам дали? Вот карьер. Соответственно, в карьере есть его откосы. Эти откосы не хотелось бы, чтобы разрушались. Да. Камни из них вываливались, выветривались там ветер, чтобы вода их не разрушала и прочее, и прочее. Такая проблема, наверное, на каждом карьере есть. Верно? И дальше сказали вам: ребята, работайте, придумывайте, как спасти эти откосы. И что придумали?
12: Ну, мы придумали, у нас мы выбрали материал такой жидкий на клеевой основе и с цементом. И мы выливаем ее, вот сверху поливаем вот этот материал, и оно защищает от обрушений, от таких факторов, как, солнце, там, ветер, вода, покрывает наружную часть.
10: Вау! Легко и непринужденно, да, Лер? Получается, что цементируют вот так вот карьеры. По крайней мере, ребята предложили как будто бы зацементировать вот эти вот чаши.
11: Так дорожник же.
10: Заасфальтировать.
11: Заасфальтировать. Нет, на самом деле идея очень интересная. Я вот сейчас сижу и раздумываю, действительно ли это пригодилось бы в работе, и действительно ли стали рассматривать ваш проект и внедрять его в производство. Скажи, пожалуйста.
12: Прошло уже, не уже, а мало времени. Мы защищались 23 мая. Угу. Вот уже это прошло всего лишь 2 месяца. Я думаю, оно в стадии испытания только идет. А то, что внесли и ее используют, это уже, это рано.
11: Ну да, соглашусь. 2 месяца – это небольшой срок, чтобы от момента предложения проекта внедрить его уже в производство.
10: Даже до испытания это, если честно, рановато. Неужели где-то уже испытывается?
12: Ну, нам эту информацию никто не озвучивает. Мы просто сдали, и все на этом как бы.
11: Ну ладно, в любом случае…
12: Если при желании, можно узнать как бы.
11: Да, главное понять, к кому обратиться и куда обратиться, чтобы действительно знать.
10: Здесь еще хочу спросить, наверное. Вот, Лер, ты как часто была на защитах? На этой точно ты была, наверняка? Нет, не была?
11: Немного не мое направление.
10: Не твое направление. Там достаточно жестко. То есть главные инженеры, там, я говорю о специалистах, которые там присутствуют, и обычно люди, которые проверяют это все дело, эксперты, они достаточно жестко подходят к этому вопросу и задают вопросы неудобные зачастую к авторам этого проекта. Там нет такого, что придумали что-то, молодцы, погладили по головке. Нет. Что было самым тяжелым на защите?
12: Григорий, вы отметили, да, все как оно есть. Да, там целая комиссия сидит, и все собрались эксперты в этой области. Но мы готовились тщательно. У нас было достаточное время, целых 7 месяцев готовились, и мы ответили на все вопросы четко. Таких неловких ситуаций у нас не было.
11: Какие молодцы ребята. На самом деле...
10: Кто был самый жесткий эксперт, извини. Я вот... Кто жестче всех...
11: Мы это озвучим прямо?
10: Ну да, конечно. Страна должна знать своих героев.
12: Я всех по именам не знаю. Не буду говорить именно кто, да.
11: Да, все-таки проект
12: еще стадии. А вдруг меня там в будущем где-то на работу возьмут?
10: Молодец, вот это правильное решение.
11: Какой молодец, думает наперед.
10: Что ж, дамы и господа, получается, что А время-то у нас уже...
11: Половина. Я думаю, мы с вами прервемся на небольшой...
10: Да, напомним, что гостем студии был Степан Олесов.
12: Спасибо, что хорошо, правильно озвучили мою фамилию.
10: Да, инженер-лаборант МУАТ, участник программы «Потенциал роста потока 2026 года», который защищал проект, позволяющий в будущем, надеюсь, что позволит, защитить те самые откосы карьеров и не только других полигонов, где ведутся горные работы, от, собственно, их разрушения. Степан, большое тебе спасибо за эту беседу. Удачи тебе, удачи всем ребятам, которые участвовали в потенциале, и, конечно же, и тем, кто были с тобой в команде.
12: Спасибо вам, что пригласили. Дальнейших успехов вам по работе.
11: Мы будем спрашивать тебя, уточнять, как там обстоят дела с нашим проектом. А мы прерываемся все-таки на небольшой перерывчик. Всем спасибо.
13: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Август наступает. Рассказываем о новых законах, которые изменят жизнь россиян. Глава Мирнинского района и прокурор города проверили ход строительства домов и культурных учреждений. Три рулевых моториста проходят практику в судоходной компании «Алроса Лена». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Мирный.
14: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11, 8-924-562-03-11. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-250.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: В последний день июля в Ленске сохранится малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Вечером ожидается 24 градуса тепла. В Айхале будет солнечно, днем плюс 24, к вечеру 23 градуса тепла. В Удачном день обещает быть ясным. Воздух прогреется до 26 градусов выше нуля. Вечером термометры покажут 25 градусов со знаком плюс. В Мирном осадков не ожидается. Днем 25 градусов выше нуля, вечером плюс 24.

0: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
1: Мы продолжаем наше утреннее, хотел сказать, шоу. Нет, оно не утреннее, оно дневное, оно обеденное. Для кого-то, может быть, даже уже постобеденное. Перевалили мы, что называется, за 30 минут. Это означает то, что, может быть, вы нас слышите сейчас в своих машинах, автомобилях, уже поевшие, уже довольные и сыты. А у наших прекрасных слушательниц и вовсе наверняка короткий день рабочий. У некоторых из них. Так или иначе, мы желаем вам хорошего дня, хорошего настроения. Мы – это шоу молодых специалистов «Мир Нау», Валерия Некозова. Здесь у нас в студии ведущая этого шоу, я помогающий, Григорий Втоди, и к нам присоединился Роман...
2: Званый гость.
1: Роман Кречетов к нам присоединился. Ром, привет.
2: Привет, привет всем. Всем привет, кто сейчас вел эту программу полчаса, и всем, кто слушает нас.
1: Да-да-да-да-да. Говорим мы сейчас и продолжаем говорить о тех программах, которые позволяют раскрыться молодым специалистам, о тех историях, которые им могут, опять же таки, помочь реализовать какой-то свой проект и себя реализовать заодно. Вот напомню, что Олесов Степан был у нас в гостях, только что инженер-лаборант, который участвовал в программе «Потенциал роста 2025». Я так понимаю, Ром, ты заявляешься на программу 2026.
2: Да-да-да, я слушал. Прям развесив уши, мне прям было очень любопытно, как это, что. Ну вот, могу добавить, вот первый вот он рассказывал, как, типа, этап отбора происходит, но, на самом деле, очень волнительно. Там не просто вот там графики, там, да, такой прям IQ-тест, я за минуту там, да, графики, а потом на логику, там, знаешь, какие-нибудь точечки, там, какие-нибудь диаграммки, там, тебе нужно это вот все подбирать, это все так прям надо делать в таком формате быстро. Потом только заканчиваешь, и надо написать такое видео-эссе про себя. Ну, не только про себя, там, у тебя 5 вопросов условно, расскажите, кто вы, что вы, почему хотите, почему именно вы, а не другие, вот все в этом духе. Ну и вот, ну на интервью оторвался, ладно, признаюсь честно, а вот с IQ-тестом.
3: Ну ладно, мне кажется, IQ-тест довольно сложно пройти большому количеству жителей нашей.
2: Да было бы любопытно, если бы показывался правильный ответ. Больше всего ты потом выходишь и думаешь, вот так сразу скажу, курить вредно, и выходишь на перекур и такой думаешь, блин, может быть там был треугольничек, обратите не квадрат. Может квадрат был правильный или треугольничек?

0: треугольник, или, может, вообще кружок, и вот это вот сидишь и прокручиваешь головой.
1: Ну, в любом случае, ваши IQ-тесты, они позже проверяются. И раз уж они проверяются и делается какой-то непосредственный отбор, вдруг получается так, что ты проходишь отбор, а потом следом за тобой какой-нибудь другой мальчик или девочка тоже проходит отбор, и у вас условно в IQ-тесте разница в 1 балл. И тут уже непонятно, она вот по касательной, кто пройдет, ты или она. Вот ты или она, поэтому тебе сразу этот ответ не дадут.
0: Вот мне любопытно, вот как вы думаете, сколько вот народу сотрудников подают в заявки?
1: Честно говоря, мне кажется, много. У нас очень большое количество перспективных ребят. Главное, что я хочу им в этой ситуации посоветовать, не бойтесь, просто не бойтесь. Возьмите себя в руки, пройдите этот тест, подайте заявку, сделайте небольшое интервью. Как мне буквально вчера сказала моя замечательная коллега, за спрос никто не бьет. Поэтому подать заявку еще как бы, еще так ничего не значит для тебя.
2: Хорошо, согласен. Окей, а теперь мне интересно знать ваше мнение как молодых специалистов. А какие еще программы сейчас вас лично заинтересовывают, ну, скажем так, которые вам любопытны, в которых можно поучаствовать или вы уже поучаствовали, и в каких программах, может быть, вам не хватает? Ну, давайте разделим вопрос на две части. Первое. Что сейчас еще проходит, в чем вы участвуете, уже подали заявки? И почему, скажем так, решили заинтересоваться той или иной программой? Вот, Валерия, ты сказала, что тут есть какой-то ТРИС-чемпионат.
1: Да, Гриша, у нас есть ТРИС-чемпионат. Но я тебе так скажу, я не подавала заявку. Я не могу подать эту заявку, потому что я с этим направлением работаю.
2: А, вот как, ты его курируешь, понятно.
1: Да, я скорее его курирую. Может быть, я даже не курирую, а помогаю курировать. Вот так вот, какие-то вопросы мы решаем. На данный момент у нас стартанул ТРИС-чемпионат в рамках проекта форума «В настоящем будущее», который у нас проходит в конце августа с генеральным директором компании. И у нас сейчас развиваются активно три направления. Это направление «Горное дело», «Инновации» и направление «ТАИР». В каждом направлении есть несколько команд по 3 человека, которым выделился кейс, и они этот кейс решают в своем формате. Им на решение этого кейса дается 2 недели. Сейчас у них проходят небольшие вебинары с нашим провайдером. Они подключаются очень активно, задают ему вопросы. Я вот уже на целых 2 занятиях с ними присутствовала. Смотрю, прям такой ажиотаж идет. Ему так много пишут, и он им всем так отвечает. Очень все здорово, классно. И на данный момент хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что у нас есть место на еще одну чудесную команду. Можно подать заявку на направление ТАИР, если вдруг вы хотите, если вас это интересует, вам это нравится, и вы, может быть, хотите поработать в этом, можно будет написать нам в комментариях. Я с вами свяжусь обязательно, расскажу, какие кейсы, что, как бы, куда,
2: где. Ты думаешь, нужно расшифровывать ТАИР, или это будет первый вопрос?
1: Это будет первый вопрос! Не хочу расшифровывать, если кому-то... Если действительно хотите податься на эту заявку, напишите расшифровку в комментариях, потому что человек, который это не расшифрует,
0: не
1: пойдет.
2: Как там? Первый вопрос для экстрасенсов. И все, да, или первый вопрос для тех, кто читает мысли. Хорошо, теперь по поводу ТРИЗа. Кстати, слово, вот этот вот термин, я его очень много раз слышал. Я даже однажды, спрашивал, интересовался, так как же оно расшифровывается?
0: Я думал, это квиз, я постоянно путал, когда говорят твиз, криз, квиз. Я думал, просто люди запинаются.
1: Да, это очень-очень похоже, ТРИЗ и квиз.
2: Человек творческий, попробуй расшифровать ТРИЗ, или ты знаешь ответ?
0: Нет, так, ТРИЗе... Ресурсы, наверное, Ре.
1: Нет.
2: Развитие.
0: Ре, развитие.
1: Блестящее решение.
0: Они вообще нету. Нету никаких идей.
1: Теоретическое решение изобретательских задач.
0: Вообще бы не догадался.
1: Изобретательские задачи – это кейсы, которые мы собирали по структурным подразделениям и дочерним обществам компании. Кейсы формировались, задачи формировались и далее направлялись на молодых специалистов. А, да, я чуть не забыла, это все для молодых специалистов компании. Поэтому, если вам не 36, а меньше, пожалуйста, подавайтесь.
2: Вообще, такая дискриминация, конечно, 36-летних и дальше, и старше, ну ладно.
1: Ну, не хотят возраст поднимать.
2: Хотят.
1: Что поделать? Я бы с радостью, с удовольствием, я бы согласилась,
0: хотят,
1: если бы...
0: Хотя до 40 уже потихонечку.
1: Я поддерживаю полностью.
0: Ну, мы-то
1: арабы.
0: Особенно.
1: Арабы, да, да.
2: Соглашусь.
1: 36 такое время, ну, не хочется. Вот уходить. Типа, вот я прям замечаю, как к нам приходят ребята, которые перешли свой порог этого молодого специалиста, они с такой грустинкой заходят к нам и говорят: эх,
2: смотрите в мои глаза. В них тоска и все такое. Хорошо, так, давай зацементируем еще разочек по поводу чемпионата ТРИС. Куда подавать заявки быстренько, чтобы все наши слушатели, которые заинтересовались этим, молодые специалисты, и тем более, которые знают, что такое ТАИР, как расшифровывается.
1: Напишите нам в «Молодежь Алроса» на нашу страничку ВКонтакте. Я читаю сообщения, дам ответ, свяжусь с вами обязательно и обязательно расскажу, где, что, как. Это все гораздо проще делается. Если вы сотрудник компании, специалист с доступом в ИВА, меня зовут Неказова Валерия, я там есть. Позвоните мне, я все расскажу.
0: У меня есть вопросик на будущее. А когда это вообще отбор идет? Ну, то есть, допустим, вот на инновации бы, если я захотел попасть в следующем году.
1: По поводу следующего года мы загадывать пока не будем. Направления могут поменяться. И темы могут тоже поменяться.
0: А, то есть не постоянно так, да?
2: Ром, теперь тебе вопрос. Вот вначале мы проговорили, что ты уже заявочку свою отправил на потенциал роста. Но кто знает, может быть, ты человек, который умудряется делать несколько дел сразу. Значит, и вопрос. Какая еще программа привлекла твое внимание в этом году? Или, может быть, в которой ты бы хотел поучаствовать?
0: Вот каюсь. Почти никаких программ не знаю. Вот про потенциал роста узнал вот из рассылки. И про ТРИС вот. Лера тоже сказала. И все толком не знаю. Вот мне как айтишнику хочется. Вот прям хочется. Особенно вот время нейросетей, искусственных интеллектов. Вот прям нырнуть вот в этот поток.
1: Роман, а ты как айтишник почту читаешь?
0: Ну да.
1: А почему ты не видишь всех этих рассылок? Скажи, пожалуйста, огромное количество обучений, которые отправляются на электронные почты рабочие. Всякие конкурсы, всякие чемпионаты. Конечно, побьют, блин. Почему мы стараемся что-то делаем? А они такие, ничего не приходит. Ничего не видим.
0: С потенциалом-то видишь, увидел. А про ТРИС, ну, каюсь, честно, я думал, это квиз какой-нибудь, он просто...
1: Видите, это называется банальная человеческая невнимательность.
2: Да. Вы Роман! Надеюсь, этот эфир тебя многому научит. Хорошо, поэтому вопрос. Ну, а, кстати, айтишники, у вас же свои развлечения, как, скажем так, как у отдельных специалистов в какой-то степени. Там всякие, как это называется, хакатоны, не хакатоны или еще что-то в этом духе.
0: Ну... Нет, честно говоря, ну как, проводятся, но это так, как бы так сказать. Знакомые знакомых, чтобы тебя позвали, это надо как-то узнавать. То есть, если ты условно вот только-только новичок пришел, ну, не так сильно это прям подсвечивается. То есть, если ты, конечно, заинтересован и прям ищешь это, ты найдешь. Вот если такой, как я, вот, как правильно Лера сказал, раздолбай.
2: Скорее всего, мимо тебя пройдет письмо.
0: Да.
2: В спам. Ай-яй-яй, вот так вот и бывает. Это недавно я слышал историю, как одного персонажа почти позвали в фильм какой-то, почти оскаровский, а он не увидел это сообщение и прочитал его спустя несколько лет.
1: Нет, не лет. По-моему, или лет.
2: Или лет, да.
1: Забыла по поводу временных рамок, но тоже видела, да. Ну, что ж поделать, надо читать все свои сообщения, надо быть внимательным. Я, к сожалению, некоторые рассылки тоже не читаю, я их удаляю, потому что я знаю, что это, например, наши рассылки, я уже знаю, что в них находится, я такая, ладно.
2: А там, а вот Валерии Никозовой премия приходит, да, если она придет сегодня и заберет.
1: Не-не-не. Или вот перейдите по ссылке. Но мы сейчас практикуем о том, чтобы подобные сообщения устраивают людям небольшие проверки, где отправляют рассыльные сообщения с каких-то непонятных электронных почт.
0: За это я даже могу рассказать.
1: Давай, кстати, недавно пришло. У меня такие смутные были чувства по данному сообщению. Мне хотелось, с одной стороны, и, ну, как бы, плохо себя повести. С одной стороны, подумала, а может быть, это верное решение было так сделать. Расскажи мне, что это было?
0: Это была, ну, такая удочка от коллег из информационной безопасности. Вот они закинули, вот сразу отмечу заранее. Где-то за полгода или за год вот прям проходили даже обучение, рассылка была, что аккуратно, не переходите по ссылкам.
1: Помню.
0: Вот хотели проверить. И вот
1: ты, наверное, не в курсе, да?
2: В курсе. В курсе. Я однажды попадался на такие вещи, когда-то было дело. Каюсь и грешен, было дело, к сожалению.
0: Отправляют, и первым делом надо обращать внимание. Ага, внешнего там прям такая, не знаю, баннер прям висит. аккуратно отправлены с внешнего адреса. Уже повод задуматься.
1: Кстати, второе, хорошо, что появился такой баннер, стало замечать его.
0: Он раньше, на самом деле, был.
1: Он был не такой, да, он был не такой заметный, на самом деле.
2: Хорошо, но с другой стороны, вот, окей, если для айтишников думать, вот и в сторону хакатонов. То есть, что такое хакатон? Это история соревнования, где тем же самым программистам дается какая-то задача, типа, а вот давайте-ка, вот вы решите вот эту вот сложную, головоломную историю, там, я не знаю, напишите там программу или решение, или найдите ошибку, или найдите уязвимость в том или ином сайте. И дальше программисты за...
0: Позволь вклиниться чуть-чуть. Ну вот ты правильно говоришь про хакатон. Видишь, в чем беда? Это вот прям про программистов. То есть те, кто вот там программирует на питоне, на Яве, на Си, ну, неважно. То есть те, кто вот именно в коде плюс-минус разбираются. А у нас же айтишники, это так, как бы сказать, чуть более такая широкая картина. То есть это и офисные работники, те, кто в СЭДе работают. Там условно какие-то маленькие модули там для 1С, для САПа пишут, какие-то алгоритмы придумывают. То есть там, не знаю, человек, который напишет макрос для Excel, ну его сложно назвать программистом, да. Он молодец, он это сделал. Но не
2: это способен. Ваш программистский шовинизм проявляется. Ну какой он программист? Он в Excel код пишет вообще.
0: Ладно, каюсь, пардон. Ну, просто
2: хотя бы. И просто себе ты зарабатываешь, опять же, тебя не только в студии будут уже ждать.
0: Я потенциал уже не возьму, честно говорю.
1: Рома такой, каюсь, унизил всех программистов, но с каким удовольствием я это сделал.
0: Я как бы вообще образование программиста, наоборот, я как бы просто понимаю, я защиту...
2: У меня друг программист есть, да?
0: Друзья все, конечно, дискорды программисты.
2: Понятно.
1: Мама, я не программировал, я в сторонке стоял.
2: Да.
0: Возвращаясь вот к теме про программу, вот именно вот хочется не какие-то прям узко направленных хакатон, например, да, вот, а вот что-то в стиле вот потенциала, или вот как вот Триза, например, что-то какая-то разношерстная, да, пускай там вот будет там айтишная условная среда, но разная. Там кто-то, пусть будет там, кто в автоматизации занимается, там, бухгалтер какой-нибудь. Второй там, пусть будет там, не знаю, техподдержка, вот тут, там, не знаю, вам может коммутатор запрограммировать, там, сеть подключить. То есть это же все вот как-то разнообразно. И вот собрать бы такие команды и дать там условно задачку. Вот, вам нужно сделать импортосовещение интернета там какого-нибудь, я не знаю, придумайте, как это сделать. Вышки новые поставить.
2: Ой, это плохая. Мне кажется, дали уже поручение.
1: Я уже боюсь об этом думать, с этими импортозамещениями.
2: Да.
0: Сейчас полным ходом идет, вот скажу честно. Сейчас вот прям чувствуешь себя первопроходцем. Сейчас у нас отказываются от САПа, немецкая программа. Сейчас мы на 1С-ку переходим. И вот сейчас вот прям чувствуешь себя таким.
2: Ясно. Ром, так к чему вопрос-то я веду? Мало ли, вдруг есть какая-то история, которая вот прям является мечтой. Вот именно побывать там на этом соревновании, в этом конкурсе или на этой конференции, которая для всех айтишников прям такая манящая цель и позволяющая даже вдохновиться в работе, что вот это та самая морковка, за которой можно идти вперед.
0: Ну, я, наверное, не назову прям название, но я все это грезью обу. Какой-то выставки искусственного интеллекта. Ну, я прям хочу это увидеть, как это все делается, проверяется. То есть не со стороны пользователя, а как это вот прям... Сейчас же и чуть ли не хирургические операции, там это все может делаться вот роботами. Там смотришь... Ну, ролики, ладно, смешные часто попадаются. Там роботы в футбол играют, там что-то такое. Как это все вычисляется. То есть интересно не со стороны посмотреть именно, да, там, как ролик, а как это именно устроено вот внутри. Не знаю, как объяснить, как... Вот хребет от этого всего, как это все вычисляется.
2: Кошмар, страшно так рассказывает.
0: Почему?
2: Вообще.
0: Наоборот, это прям баня, так интересно. Как это все изнутри выглядит. Это же, блин, это будущее. Вот сейчас прикалывается, сейчас лет 10, вот я честно скажу. Сейчас, ладно, пока коллеги меня, надеюсь, не слышают. Но то, что вот я выполняю работу. Вот нас сколько, 10-12 человек в отделе. Ну, признаюсь честно, достаточно будет, ну, двух человек. Начальника и оператора. Все, и нашу работу вот полностью могут делать искусственники. Абсолютно полностью.
2: О, я знаю, одних товарищей в IBM работали, весельчаки. И теперь уже за один год они успели всех повольнять, и в итоге стали сразу же всех и набирать, когда все остановилось.
0: Ну, это да, это
2: все процессы. Интересный, забавный скандал. Можете поискать в этих наших интернетах. Ладно,
0: а
2: понятно.
0: А что ты рассказываешь, ну что-то...
2: В общем, не того человека мы позвали.
0: Надо дружить с искусственным интеллектом, запомните. Скоро это будущее.
1: На самом деле я согласна с Ромой. Здесь сейчас на данный момент хочу сказать, что с искусственным интеллектом надо дружить. Много где используется, много где он нужен.
2: Даже робота-пылесоса не пинаешь своего.
1: У меня нет робота-пылесоса.
0: Вот, задавайте вопрос. Вот смотрите, вы уже используете как-то вот ты для генерации, допустим, текст?
1: Конечно.
0: Вот.
1: Мне иногда не столько, лень, как бы это ни звучало, сколько не хватает времени на это. А прилетает какая-то срочная задача, которую надо выполнить, я открываю какой-нибудь китайский искусственный интеллект. И просто голосом вот так. Так, надо написать вот это быстро, давай, 20 вариантов.
2: Ребят, Куреш, мы так развернулись внезапно в сторону искусственного интеллекта. Давайте, чтобы добить эту тему. К вам часто залетают сейчас зумеры, которые вот только устроились, и такие вот вчерашние, позавчерашние студенты условные. Удается вам с ними как-то пообщаться? И...
0: Мне удалось. У меня есть подруга одна, вот в отцу работает. Вот она для обучения в университете использует искусственный интеллект. Честно скажу, да, вроде и плюс, но тут же и минус есть. То есть, условно, ты уже не вникаешь, ты как будто бы, как бы так сказать, ты не способен держать внимание. Ты уже, если ты прям очень часто им пользуешься, ты как-то и не пытаешься узнать, разобраться. Ты уже узнаешь, что у тебя под рукой вот есть, грубо говоря, Википедия, которая всегда тебе на все ответит. И это немного, честно признаюсь, по общению чувствую, что человек немного, не хочу оскорбить, что он глупый, но... очень маленький кругозор. То есть что-то ему надо узнать, условно, мы как раньше делали, мы в интернет лезли, читали, собирали информацию, что-то анализировали и какие-то для себя выводы делали. Сейчас смотришь на зумеров, они как-то так поверхностно что-то изучат, пофигу, и все. Потом через неделю спросишь, о чем говорили, и уже человек...
1: не помнит уже.
0: Да, и не то, что даже не помнит, а он даже уже и не понимает душу.
2: Может, это и хорошо. Зачем загружаться лишним?
0: Вот не знаю, хорошо. Вот как ты думаешь?
2: Мне вот интересно именно с практической точки зрения. Вот эта сотрудница, она как на работе себя проявляет?
0: Хорошо.
2: Оперативно проявляет?
0: Да. Вот в этом плане молодец. То есть тут вообще претензий нет. Как работница, она молодец.
2: И получается, что, может быть, этот подход и оправдан?
0: Это вообще-то роботизация людей, как это получается. Я не знаю, это страшно представить.
2: А с другой стороны, вот представь себе, ты сразу же отсекаешь от себя много все лишнее и начинаешь приступать к сути, к самой мякотке, так сказать, задачи.
0: Да, может быть, даже в этом плюс, что не отвлекаешься ни на что, прям чисто погружен. Это, узкий профиль, не знаю, как хорошо.
2: Ты айтишник, хорошо, окей. Лера, а ты все-таки человек, который работает с людьми.
1: Я зумер.
2: Ты зумер, тем более еще.
1: Я зумер, я скажу так. В работе я использую искусственный интеллект, когда мне нужно написать какие-то текстовки, но не более. Но эти текстовки, они подвергаются редакции. Все равно, со стороны меня, со стороны моего руководства, конечно, они пересматриваются, они как-то переделываются. Также, помимо этого, я учусь. Я получаю высшее образование, и я скажу так. Я на сессиях, я не пользуюсь искусственным интеллектом, потому что я понимаю, что он совершенно мне не помогает. Нам задают так.
0: Хотел сказать, что диплом, может, курсовые помогает.
1: Нет, мы все делаем сами, потому что на данный момент я заметила, что в нашем университете действительно преподаватели дают задания такие, которые ты не выложишь это в искусственный интеллект. Там приходится действительно применять какие-то свои навыки, которые были ранее получены в работе. Конкретно в работе моего мужа, потому что он мне помогает. У меня есть муж, все.
2: Окей, хорошо. Ладно, давайте, коли уж мы говорим о всяких темах, связанных с воодушевлением. Вот сейчас я у Ромы спросил не просто так про хакатон, про то, что его воодушевляет. В Валдроса есть история, связанная именно с поощрением молодых специалистов. Это такая, можно сказать, завершающая летняя история. Это встреча с генеральным директором. Верно, в этом году она будет?
1: Да, она будет в конце августа для участников чемпионата ТРИС.
2: Вот как раз, то есть получается это та самая морковь, пирожная, или выберите любой другой эпитет, обозначающий ту самую полезную вещь, которую...
1: Это та самая вкусняшка, которую получают наши молодые специалисты после того, как они проходят предзащиту своих проектов и попадают на защиту своих проектов.
2: То есть там уже можно попасть на фуршет такой приятный. Надеюсь.
1: Да, кстати.
2: Надеюсь.
1: Да, можно попасть на небольшие интерактивные зоны, которые будут для них размещены, попасть на форум с генеральным директором, где можно будет задать вопрос ему или вопрос топ-руководителям.
0: Какой участников вообще? Прям такое мероприятие смотрю. Участников ТРИЗ, я имею в виду, кто вот?
1: Участников ТРИЗ на самом деле не так много, как ты думаешь. Я не буду оглашать цифры, потому что мы все еще ищем какую-то команду на направлении ТАИР, напоминаю. Ладно, раз уж уже конец эфира, я думаю, можно сказать, что это техническое оборудование и ремонт.
2: А, все-таки так.
1: Вдруг кто-то напишет.
2: Шалилось.
1: Да, вдруг кто-то напишет.
2: Над нами.
1: В конце потом перемотает и такой, угадал или не угадал.
2: Ну что ж, Еще раз напоминаю, то, что если вы хотите поучаствовать и в чемпионате ТРИС, и в том числе разбираетесь в том, что такое Таиры, прекрасно понимаете, как эту технику обслуживать и ремонтировать, милости просим, заявки отправляйте в группу «Молодежь Алроса» в ВК. Там ее рассмотрит как раз Валерия, ведущая этого эфира, Валерия Некозова. И у нас в гостях был айтишник, которому, видимо, после этого эфира будет...
0: Гости, да, где-то...
2: Роман Кречетов, который рассказал нам сейчас о том, как устроены хакатоны, и поделился своими впечатлениями, в том числе о том, как работает сейчас искусственный интеллект действительно в среде этих самых молодых специалистов. Ром, спасибо тебе за то, что присоединился к нам. Ну а мы прощаемся, желаем хороших выходных всем нашим слушателям, молодым специалистам, побед, удачи, ну и, конечно же, посмотрим, как вы справитесь с этими задачами.
0: Хороших выходных еще пожелать, самое главное.
2: Еще раз, да, еще раз хороших выходных. Сколько угодно можно много эту фразу повторять. Счастливо, пока-пока.
0: Пока-пока.
3: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
4: В Мирном 14 часов.
3: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Август наступает, рассказываем о новых законах, которые изменят жизнь россиян. Глава Мирнинского района и прокурор города проверили ход строительства домов и культурных учреждений. Три рулевых моториста проходят практику в судоходной компании «Алроса Лена». И к первой теме. Август принесет россиянам новые законы и перерасчеты. С 1 числа вырастут накопительные пенсии на 17 с лишним процентов. Работающим пенсионерам пересчитают выплаты автоматически. За тех, кто официально трудился, работодатели перечисляли взносы в соцфонд. Также пересчитают надбавки летчикам и шахтерам за работу во вредных условиях. Кроме того, в России введут штрафы для управляющих компаний до 500 000 рублей, если они не допускают операторов связи в дома для установки оборудования. За повторные нарушения при выдаче сим-карт иностранцам теперь грозит уголовная ответственность, штраф до 500 тысяч или даже лишение свободы до года. Добровольцы получат право на дополнительные дни отдыха в случае болезни или смерти близких до 10 суток. А волонтеры по благоустройству теперь смогут претендовать на гранты и субсидии. Также с августа ужесточат контроль за условно-досрочными освобожденными. Продолжаем. В Мирном на проезде строителей строители дошли до 15 этажа жилого дома. На объекте заняты около 80 человек. Идет армирование вертикальных конструкций. Перегородки на 9 и 10 этажах готовы на 70%. Штукатуры дошли до 6 этажа, сантехники до 7. На первых 4 этажах закончили стяжку полов. На территории залили детскую площадку и часть парковки. Ход строительства проверили глава Мирнинского района и прокурор Мирного. Также посетили дом на улице Июньского. Там работают 35 человек. А во дворце детства подрядчик устраняет замечания по отделке. Уже запустили систему пожарной безопасности. И еще одна новость. В судоходной компании «Алроса Лена» три рулевых моториста проходят практику на теплоходе «Михаил Лотко». Будущие специалисты учатся управлять судном, обслуживать двигатели и принимать решения в различных ситуациях. За штурвалом практикантов не бросают одних, рядом всегда наставники. Экипаж теплохода сегодня – это 8 человек, и для них судно становится домом на полгода. Многие, кто начинал с практики, остаются работать в компании и строят карьеру. Одна из таких – матрос Карина Коноваленко.
6: Я закончила обучение в Усть-Кутском институте водного транспорта и сразу, как только получила диплом, пошла, получается, в навигацию на это судно работать. И вот второй год уже здесь. А так, в общем, это 4-я навигация.
5: Навигация длится с апреля по ноябрь. Сухогрузный состав следует из Усть-Кута в Ленск, перевозя стратегические грузы для «Алроса». Это были все новости к этому часу. Хорошего вам дня!
7: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вышел в свет новый «Вестник Алроса» в специальном номере. Ответы на вопросы работников, поступившие в преддверии корпоративного форума «Хозактив-2026». Новый музей алмаза. Ключевые цифры 2025 года. Печатную версию скоро доставят на ваше предприятие.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: В последний день июля в Ленске сохранится малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Вечером ожидается 24 градуса тепла. В Айхале будет солнечно, днем плюс 24, к вечеру 23 градуса тепла. В удачном день обещает быть ясным. Воздух прогреется до 26 градусов выше нуля. Вечером термометры покажут 25 градусов со знаком плюс. В Мирном осадков не ожидается. Днем 25 градусов выше нуля, вечером плюс 24.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11, 8-924-562-03-11. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

напишем в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов.

ходит пешком до конечной. Ведь рюкзак иллюзии давит на плеч. Если нравятся обгоны по встречной, то, что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь, так честно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11, 8-924-562-03-11. Магазин «Коптим, да едим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами. Сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
6: Вышел в свет новый «Вестник Алроса» в специальном номере. Ответы на вопросы работников, поступившие в преддверии корпоративного форума «Хозактив-2026». Новый музей алмаза. Ключевые цифры 2025 года. Печатную версию скоро доставят на ваше предприятие.

0: знаешь. Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться.
1: С тобой за руки, я тебе подарю.

«Алмазный край». Радио без границ. Let's do it.

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Мэрия Мирного рассказала, что именно разместят в административном здании на набережной Иреляха. Ревность стала причиной жестокого преступления в Орылахе. Два человека получили предупреждение за кормление безнадзорных животных в Мирнинском районе. Подробнее об этом в новостном выпуске через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11. 8-924-562-03-11. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Почему? Почему ты делаете там?
1: Короче, зря вообще об этом сказал, понял? Да, теперь мы готовы уже, понял?

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Мэрия Мирного рассказала, что именно разместят в административном здании на набережной Иреляха. Ревность стала причиной жестокого преступления в Арылахе. Два человека получили предупреждение за кормление безнадзорных животных в Мирнинском районе. А теперь подробно. Административное здание в зоне отдыха у реки Релях в Мирном готово на 90%. Однако у мэрии есть несколько замечаний к подрядчику. Отставание от графика и строительный мусор в помещении. Глава Мирного Алексей Танких, который на днях проконтролировал работы на месте, подчеркнул, ссылки на проблемы с доставкой материалов больше не принимаются. Объект должны сдать до середины августа. На первом этаже здания разместят прокат спортивного инвентаря и санузел. Его не хватало во время работы катка. Каким будет второй этаж, пока неизвестно. Жители Мирного предложили создать там игровую зону для детских мероприятий. Далее. Ревность стала причиной жестокого преступления в селе Арылах. Там 37-летняя местная жительница ударила мужа ножом в грудь. Это и произошло 7 января этого года на фоне ссоры. Мужчина получил проникающую колото-резную рану грудной клетки с пневмотораксом. Это опасное для жизни повреждение. Прокуратура Мирного поддержала обвинение. Женщина уже была осудима ранее, и суд учел это обстоятельство. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. И еще одна новость. Два человека получили предупреждение за кормление безнадзорных животных в Мирнинском районе. Таковы итоги работы административной комиссии с начала лета. Нарушители привлекли к ответственности за прикармливание стай бродячих собак во дворах жилых домов и возле детских площадок. Напомню, в Якутии за это предусмотрены штрафы для граждан от 1000 до 3000 рублей. Тех, кто хочет проявить заботу о братьях меньших, приглашают в приют Мирного. Там получится как покормить собак, так и присмотреть себе четвероногого друга. А прикармливание на улице создает опасность для окружающих и мешает отлову. У меня на этом все. Хорошего вам вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

автобазе, танец двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, спешик урок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Мэрия Мирного рассказала, что именно разместят в административном здании на набережной Иреляха. Ревность стала причиной жестокого преступления в Орылахе. Два человека получили предупреждение за кормление безнадзорных животных в Мирнинском районе. Подробнее об этом в новостном выпуске через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11, 8-924-562-03-11. Магазин «Коптим, да едим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер Надзор Федеральной службы и Китринчик Бибир. Сол, Тосунюсь, Бекис, Нюгар, Бирга, Пит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

городам. Я пройду для тебя свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, моя гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Любимая моя.
1: В Мирном 18 часов.
2: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Мэрия Мирного рассказала, что именно разместят в административном здании на набережной Иреляха. Ревность стала причиной жестокого преступления в Орылахе. Два человека получили предупреждение за кормление безнадзорных животных в Мирнинском районе. А теперь подробно. Административное здание в зоне отдыха у реки Релях в Мирном готово на 90%. Однако у мэрии есть несколько замечаний к подрядчику. Отставание от графика и строительный мусор в помещении. Глава Мирного Алексей Танких, который на днях проконтролировал работы на месте, подчеркнул, ссылки на проблемы с доставкой материалов больше не принимаются. Объект должны сдать до середины августа. На первом этаже здания разместят прокат спортивного инвентаря и санузел. Его не хватало во время работы катка. Каким будет второй этаж, пока неизвестно. Жители Мирного предложили создать там игровую зону для детских мероприятий. Далее. Ревность стала причиной жестокого преступления в селе Орылах. Там 37-летняя местная жительница ударила мужа ножом в грудь. Это и произошло 7 января этого года на фоне ссоры. Мужчина получил проникающую колото-резанную рану грудной клетки с пневмотораксом. Это опасное для жизни повреждение. Прокуратура Мирного поддержала обвинение. Женщина уже была осудима ранее, и суд учел это обстоятельство. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. И еще одна новость. Два человека получили предупреждение за кормление безнадзорных животных в Мирнинском районе. Таковы итоги работы административной комиссии с начала лета. Нарушители привлекли к ответственности за прикармливание стай бродячих собак во дворах жилых домов и возле детских площадок. Напомню, в Якутии за это предусмотрены штрафы для граждан от 1000 до 3000 рублей. Тех, кто хочет проявить заботу о братьях меньших, приглашают в приют Мирного. Там получится как покормить собак, так и присмотреть себе четвероногого друга. А прикармливание на улице создает опасность для окружающих и мешает отлову. У меня на этом все. Хорошего вам вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
8: Вышел в свет новый «Вестник Алроса» в специальном номере. Ответы на вопросы работников, поступившие в преддверии корпоративного форума «Хозактив-2026». Новый музей алмаза. Ключевые цифры 2025 года. Печатную версию скоро доставят на ваше предприятие.
4: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
9: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий. И в студии сегодня мы поговорим о ежегодном веломарафоне «Профалмаза», который, собственно, так называется. Веломарафон «Профалмаза». У меня сейчас в руках статуэтка с, опять же таки, 2025 года, которая украшает мое рабочее место. И у кого-то из вас как раз появится возможность получить, ну, наверное, такую же статуэтку, только уже с надписью 2026. О том, как это сделать, мы поговорим с нашим гостем Василием Сыроватским, инспектором труда профсоюза «Профалмаз». Василий, привет!
10: Здравствуйте.
9: В 2021 году стартовал, соответственно, первый веломарафон. Помнишь, в прошлом году я проверял свою память. В этом году все, поздравляю с юбилеем. Получается, вот 5-й юбилейный, ну такой промежуточный юбилейный заезд начинается. Давай посмотрим на итоги прошлого года. Кто оказался из городов самым активным? Где оказалось больше всего участников, которые захотели проверить себя, сфотографироваться с теми самыми чекпоинтами?
10: Ну, самым активным населенным пунктом является город Мирный. Вообще мы, да, вот начинали сначала вот эти вот забеги, да, в нашем городе. Вот, потом мы увидели, как активно и наши жители пользуются велосипедами в летнее время, да, и поступило предложение как раз провести что-то в виде веломарафона, да, с определенными чекпоинтами, где бы люди могли там увидеть для себя какой-то интересный маршрут, проехать по нему, ну и как-то принять какое-то участие, да, в виде определенного мероприятия. Вот, что касаемо прошлого года, вот, в прошлом году у нас в Мирном было более 100 участников, вот, в Айхале удачном примерно по 20-30 участников и около 10 участников в городе Ленске. Вот. Но при этом в прошлом году были участники, которые прошли эти маршруты в двух населенных пунктах.
9: А, вот как, молодцы, да, какие.
10: И в Мирном, и в Ленске, по-моему, было.
9: И да. Как вы их посчитали, дали 2 награды и 2 сертификата?
10: Нет, у нас по положению, по регламенту нашему, да, нужно пройти маршрут только в одном населенном пункте. Ну, конечно, мы его у себя вот отметили.
9: Жаль.
10: Да, он как раз был, получается, в командировке, вот, в Ленске, да. Ну и с собой захватил, по-моему, нет, одолжил велосипед и проехался по маршрутам города Ленска.
9: На самом деле, отличная история. Я думаю, действительно заслуживает это поощрение, может быть, в этом году. И напомню то, что также мы в прошлом году говорили о том, что а как же, когда же у нас наконец-то появятся участники, члены профсоюза из Якутска и Архангельска. В этом году, я так понимаю, не случилось, не повезло.
10: Нет, так. Да, не случилось. Здесь мы как бы делаем для Мирнинского района, да, вот эти маршруты. Плюс, ну, так как территориально город Ленск у нас находится ближе, да, и там находится у нас тоже достаточное количество членов профсоюза. Вот. Но в будущем мы также будем думать, да, если действительно там можно будет сделать в других населенных пунктах, ну, те населенные пункты, которые мы рассматриваем, да, там город Якутск, там Новосибирск, Москва, это довольно-таки большие населенные пункты, где выстроить логический маршрут будет очень сложно, да, по расстояниям, плюс это согласование там...
9: Ну, сопоставимым, скажем
10: сопоставим,
9: так.
10: Сопоставим, да. И, соответственно, когда мы с вами устанавливаем баннеры, да, там, в тех или иных локациях, мы все равно предварительно берем согласие с определенных структур для того, чтобы повешать, да, вот эти вот фототочки. В тех городах будет, ну, намного сложнее. Этот механизм мы, конечно, подумаем, как это сделать. Да, чтобы это были не памятники архитектуры, допустим, да, какие-то административные здания. Может быть, есть какие-то такие места, где, возможно, там можно будет сделать эти локации.
9: Еще один момент по поводу веломарафона. Я заметил, что он традиционно проходит июль, допустим. Пардон, нет, не июль как раз, а, как правило, это либо август, либо сентябрь, в конце лета. Это осознанно так вот происходит и делается выбор в сторону окончания лета или просто так получается?
10: Нет, это осознанно. Мы понимаем, что в основной летний месяц, да, это июнь и июль, это массовый сезон отпусков, да, где основная масса наших жителей уезжают там в отпуск. Вот. А в августе, да, там, начиная вот с начала августа, сентябрь месяц, наши жители приезжают обратно. Это мы с вами видим по нашим авиабилетом, да, когда люди начинают уезжать в начале июня, и там с начала августа...
9: Потом возвращаться, да, то тех билетов, то других нет.
10: Да, вот, и вы, наверное, тоже заметили. Ну и, соответственно, машин в городе становится больше, да, и велосипедистов становится больше. Вот это вот как раз вот и ощущается. Чтобы охватить большее количество наших участников, чтобы многие могли участвовать в этом мероприятии, мы как раз вот проводим именно либо в августе, либо в сентябре.
9: Окей. Ну, а теперь, собственно, к самому формату проведения. Вот я говорю, чекпоинты, фототочки, контрольные точки. Можно выбрать какой угодно эпитет, но суть примерно следующая. У веломарафона нужно сфотографироваться рядом с определенной из этих точек, опять же таки, и таким образом поучаствовать. Но перед тем, как поучаствовать, нужно выполнить определенные требования. Они с каждым годом меняются. Вот, допустим, если раньше это обязательно нужно было быть членом профсоюза «Профалмаз», это на первых таких квестах. В прошлом году, когда мы встречались в этой студии, я обсуждали как раз веломарафон, там появилось еще одно требование. Нужно было установить приложение. Как в этом году? Итак, что нужно сделать перед тем, как начать себя фотографировать?
10: Смотрите, действительно, да, у нас участников очень много, и всех участников нам необходимо идентифицировать, чтобы никого не забыть, никого не пропустить. Вот. И действительно, вот каждый год, да, вот если смотреть предыдущие, вообще первые, да, там, веломарафоны, мы устанавливали, по-моему, приложение Strava тогда.
9: Вот. Да, да, да, да,
10: и по этому приложению, когда ты проходишь маршрут, у тебя выстраивалась там география твоего маршрута.
9: Ненавижу это приложение, уж простите, и я очень рад, что мы от него отказались.
10: Да, вот. Потом мы от него отказались, вот, и решили установить наше мобильное. Мы тогда были, как раз внедрили мобильное приложение. Вот. И необходимо было зарегистрироваться во всех конкурсах, которые ты хочешь принять участие, да, необходимо было зарегистрироваться, отжав обычную, ну, простую кнопку. Ты отжимаешь, и у нас там в едином сервере появляется фамилия, имя, отчество со всеми там данными, да, там предприятия, номером профсоюзного билета и, самое главное, локации, город Мирный, Удачный или Ленск, да, что хочет участвовать в этом мероприятии. Соответственно, после чего, как мы видим список зарегистрированных, мы далее должны увидеть, прошли, действительно ли они прошли все эти локации. Вот, чтобы потом выдать там единую подарочную карту и, или, соответственно, там статуэтку. Ну, чтобы было задание полностью выполнено.
9: Я такой тебе сказал, я уже предвкушаю, что как именно будущий участник одного из этих заездов и веломарафонов, потому что я хочу добавить к этой статуэтке еще одну.
10: Uh-huh.
9: А приложение Strava я по-прежнему ненавижу и шлю вот лучи негодования создателям.
10: А вот в этом году у нас сейчас приложение временно недоступно. Вот, в связи там с определенными регистрационными такими мероприятиями, да, которые у нас проходит это приложение. Вот, оно сейчас и также наш официальный сайт, да, сайт, он привязан к нашему официальному сайту. Вот,
9: ну, ты сейчас говоришь о профалмазовском
10: приложении. Да, профалмазовском. Там сейчас идут там лицензионные вот эти вот, в общем.
9: Ну, техническая история, которая нас сейчас мало касается.
10: Да, и соответственно, в этот период времени невозможно будет регистрация в мобильном приложении. Вот. Но в этом году мы решили, что заявки будут принимать наши председатели первичных профсоюзных организаций. В каждом предприятии, в каждой организации, в каждом структурном подразделении. То есть вы, если хотите участвовать в веломарафоне, подходите к своему председателю, вот, цехкома, либо там первичной профсоюзной организации, и говорите, я хочу участвовать в веломарафоне. Вот, она записывает вас в таблицу, да, фамилия, имя, отчество, структурное подразделение, она уже сама напишет, и напишет номер профсоюзного билета. Вот. Эти списки они будут мне отправлять в следующую пятницу. То есть окончательный список участников отправляет непосредственно уже нам, организаторам. Мы проверяем все списки, да, сводим в общий перечень, вот, и видим, сколько у нас будет в итоге участников. После того, как вы зарегистрировались у председателя первичной профсоюзной организации, вы начинаете, ничего сложного, просто подходите и говорите, я хочу участвовать, фамилия, инициалы, да, вот, и все, и далее вы начинаете, нигде регистрироваться не надо, далее едете по маршруту, по вот этим фототочкам. В каждой фототочке необходимо сделать селфи, либо кто-то попросить кого-то, там, если вы вдвоем катаетесь, да, чтобы кто-то сфотографировал вас на фоне этой фототочки, той достопримечательности, и чтобы был виден ваш велосипед. Ну, руль, какая-то деталь, да, велосипеда.
9: Не просто селфи, как любят наши замечательные девушки делать, так в фотографии, так, да. Но велосипеда не видно.
10: Да, должно быть в итоге 8 фотографий в каждой локации, это в Айхале, в Удачном, в Мирном, в Ленске. 8 фототочек. Сделали 8 фототочек, и необходимо эти фотографии сделать, выставить в социальной сети ВКонтакте в своем аккаунте одним постом. Ну, я думаю, многие знают, да, что такое социальная сеть ВКонтакте, если у вас...
9: Я думаю, что все наши слушатели больше, чем уверены.
10: Вот, если у вас нету, то можете там установить, зарегистрироваться, вот. В период проведения веломарафона, вот, с 1 по 9, включительно ваша страница в социальной сети должна быть открыта, ну, для того, чтобы мы могли по хэштегам определить.
9: А, да, это очень важно, это очень важно. А то люди, бывает, закрывают свои страницы от лишних глаз, а тут и участие в конкурсе.
10: Да, да, когда мы начинаем переходить по нашему хэштегу, хэштег, да, «Профалмаз на великах 2026», то мы, соответственно, можем пропустить ваше участие, да, если вы закрыли страницу, и не поставить плюсик там перед вашей фамилией. Ну, конечно, мы перед этим у председателя запросим, есть ли фотографии, да, у участников. Плюс к этому председатели там запросят, получается, не анкету, а согласие, оформить согласие на обработку персональных данных. Ну, вот и сейчас делается массово у всех, так как у нас законодательство там чуть-чуть поменялось, да, и необходимо, если мы на официальных сайтах, на официальных страницах общественных организаций, каких-либо там сайтах и так далее, используем фотографии, там, неважно чьи, да, то мы должны брать согласие на обработку персональных данных. Это вот, допустим, у нас проводит какое-то большое мероприятие, да, там веселые старты, там есть 100 человек, мы фотографируемся, да, там все вместе там с ними, и, соответственно, вот согласие на обработку персональных данных должно быть от всех.
9: Окей, ну это техническая часть, это техническая, я буквально, да, только что вот тоже эту анкету сдал нашему профоргу на момент этой записи. Окей, хорошо, по поводу самих 8 точек. Если говорить про мирные, обычно это несложная история сама по себе, вот. Опять же, когда слышит веломарафон, сразу представляет себе, о, это там педалировать 2 часа или 3 часа, как вот проводил, допустим, город свои соревнования, такие тоже весьма-весьма спортивные, впрочем. А здесь же речь идет, насколько я понимаю, не о столь изнуряющем соревновании, но насколько я знаю. То есть 8 точек по мирному обычно раскладываются, не сильно-то они и отдалены от, скажем так, от центра города, кроме одной. Одна точка, как правило, у вас где-то вдалеке находится. То она находится на смотровой карьере, то она находится у памятника автомобилистам-первопроходцам, скажем так. А в этот раз какие-то точки, где они раскиданы, ну и самая отдаленная точка, где она находится?
10: У нас, да, основные точки маршрута – это вот вокруг города по основным достопримечательностям, и одну точку мы обычно там отрываем, да, там. В этот раз у нас этой точкой является новый аэропорт. Вот, появилась новая локация, вот. Соответственно, правильно говорите, да, что есть, конечно, люди, которые более спортивные, да, которые занимаются там велоспортом и так далее, они могут этот маршрут пройти, допустим, за день, да, за день на скорость, это чисто вот для себя, вот. А есть люди, которые катаются ради удовольствия, да, там, этот. Для этого предусмотрен у нас вообще недельный, да, то есть у нас с 1 по 9. Мы понимаем, что люди работают по сменам, у кого-то выходные там, бывают там в понедельник, вторник, да, среду и так далее. Вот, они могут в любой из этих день выехать и прокатиться. Вот, не обязательно проходить все 8 фототочек.
9: Это в один день.
10: В один день, да. Это можно сделать там в первый день 2-3, да, там, потом дальнюю точку можно один раз проехать, да, там в один день отдельный. Но в итоге вот за вот этот промежуток времени необходимо собрать все 8 вот этих фототочек.
9: Окей, давай обозначим тайминг еще раз. До какого числа нужно подать заявку?
10: Заявку нужно подать до вообще 7 августа, вот.
9: То есть до 7 надо точно найти своего профурга, так или иначе, даже если он в отпуске.
10: Да, получается, если ты подаешь 7 августа, то ты должен пройти эти точки до 9.
9: И до 9 августа.
10: Да, у нас же проходит он вообще с 1 августа по 9, да? Если, получается, ты зарегистрировался там 1 августа, да, либо можешь подходить до 1 августа, да, вот за вот эту вот неделю можно подходить к своим профоргам, говорить, что вы хотите зарегистрироваться, вас зарегистрируют, и прям с этой субботы можете, там, субботу-воскресенье проехаться.
9: Ну, здесь надо обозначить, что у самого веломарафона, вот в данном случае, когда мы говорим о профсоюзном профалмазовском веломарафоне, у него нет вот этой соревновательной части, нет значения, в первом ты прошел этот маршрут или последним.
10: Да, все те, кто пройдут этот маршрут, именно маршрут, да, там все 8 точек, им мы, конечно же, вручим статуэтки, да, там единые подарочные карты. Но награждение у нас проходит обычно, да, на спортивной площадке нашего замечательного парка. Это состоится у нас в пятницу 14-го, да, получается. 14 августа.
9: А вот не подскажу теперь.
10: Сейчас мы откроем календарик.
9: Да, календарь открывается, я-то свой телефон выключил.
10: Да, 14 августа в 18:00 на спортивной площадке городского парка состоится награждение.
9: Отлично. И как раз можно будет дальше продолжать свой предвыходной день,
10: да,
9: скажем так. Хорошо, окей, по поводу планов на будущее, я здесь хотел узнать, а есть ли, может быть, какие-то планы действительно вот по дополнениям каким-то, вот мы сказали про товарища, который взял, проехал у себя в городе веломарафон, потом успел еще и в Ленске его пройти с велосипедом, плюс еще наверняка находятся те товарищи, которые молниеносно все проходят, тоже, мало ли, вдруг или наоборот, делают какое-то наибольшее расстояние между этими точками, каким-то образом витиеватый какой-то маршрут. Может быть, здесь есть какие-то планы на будущее, как дополнительно поощрить ребят за фантазию, за инициативу?
10: Мы, да, пытались рассматривать различные вариации, да, играя там с прохождением маршрута, вот, добавлением дополнительных там каких-то больших точек, да, там, ну, то есть удаленных точек, да, там, как бы для, там, как сказать...
9: Куда просто любитель не заедет.
10: Да, максимальный режим, да, допустим, там, оптимальный и максимальный режим, да, там. Вот, но в итоге мы сошлись, ну, то есть коллегиально сошлись на том, чтобы это было доступно для всех, вот, и пока что вот мы проводим, да, вот уже какой год, оптимальный режим движения по нашим вот этим велоточкам. Ну, как я сказал, а для там велосипедистов там высокого уровня, да, здесь уже для них самих, да, получается, это прохождение тех точек там за максимальную там время. Здесь вот можно как-то с временем поиграть, да.
9: Я бы предложил, может быть, за лучший какой-нибудь костюм. Или еще что-то в этом духе. Все-таки.
10: В костюмированный.
9: Да. За лучший образ, почему нет? Или, допустим, за приз зрительских симпатий. Потому что иногда велосипедисты те же самые подходят как-то с творчеством именно к оформлению себя и велосипеда, на котором они едут. Такое тоже есть. Тем более, что, правда, этот веломарафон, он действительно не совсем про спорт больше, а больше про такой вот отдых и досуг.
10: Да.
9: Ну и, коль уж мы рассказали и про призы, и о том, как их можно получить. Я вот так вот сходу сказал, что вот примерно такую же статуэтку в начале нашей беседы можно получить. Я так уверенно заявил об этом, хотя фактически, я не знаю, она правда будет такой же, или вы как-то ее переделали?
10: Нет, она будет такой же, там будет другая дата, вот, дата будет 2026, и вот...
9: Василис, да. Сколько у тебя таких статуэток уже?
10: Сколько? Ну, пять?
9: Пять штук. Отлично. Ну что ж, еще раз большое спасибо за эту беседу. Напомним нашим слушателям, что мы говорили о веломарафоне профсоюза. Хэштег, который потребуется поставить непосредственно тем слушателям нашим, которые поучаствуют в нем, это «Профалмаз на великах 2026» одним словом. Во ВКонтакте выкладывайте эти посты, эти ваши селфи, фотографии. Кто знает, может быть, из... при зрительских симпатий появится, не знаю. Сомневаюсь, конечно, но кто знает. Так или иначе, в любом случае, это будет полезно и провести досуг, и здорово, и как-то, опять же таки, может быть, потянуть своих друзей, товарищей заодно за компанию. Момент с несовершеннолетними совершенно забыл проговорить его, потому что мы сказали вначале, что это конкурс все-таки для совершеннолетних членов профсоюза «Профалмаз». С детьми можно...
10: С детьми можно. Многие, вот, которые фотографируются, да, которые ездят по этим точкам, они ездят с семьями. Вот. Это вот прям очень популярно. Тогда вот ездить с семьями, фотографируются. Ну, конечно, можно. Главное соблюдать правила дорожного движения.
9: Но все равно сертификат будет только один.
10: Да.
9: Хорошо. Василий Сыроватский был в нашей студии. Инспектор труда профсоюза «Профалмаз». Василий, еще раз большое спасибо за эту беседу. Увидимся уже на веломарафоне.
10: Спасибо вам.
2: Гости дневного эфира. Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Мэрия Мирного рассказала, что именно разместят в административном здании на набережной Иреляха. Ревность стала причиной жестокого преступления в Орылахе. Два человека получили предупреждение за кормление безнадзорных животных в Мирнинском районе. Подробнее об этом в новостном выпуске через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоял и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
7: Давай,
6: я включу.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Мэрия Мирного рассказала, что именно разместят в административном здании на набережной Иреляха. Ревность стала причиной жестокого преступления в Арылахе. Два человека получили предупреждение за кормление безнадзорных животных в Мирнинском районе. А теперь подробно. Административное здание в зоне отдыха у реки Релях в Мирном готово на 90%. Однако у мэрии есть несколько замечаний к подрядчику. Отставание от графика и строительный мусор в помещении. Глава Мирного Алексей Танких, который на днях проконтролировал работы на месте, подчеркнул, ссылки на проблемы с доставкой материалов больше не принимаются. Объект должны сдать до середины августа. На первом этаже здания разместят прокат спортивного инвентаря и санузел. Его не хватало во время работы катка. Каким будет второй этаж, пока неизвестно. Жители Мирного предложили создать там игровую зону для детских мероприятий. Далее. Ревность стала причиной жестокого преступления в селе Арылах. Там 37-летняя местная жительница ударила мужа ножом в грудь. Это и произошло 7 января этого года на фоне ссоры. Мужчина получил проникающую колото-резанную рану грудной клетки с пневмотораксом. Это опасное для жизни повреждение. Прокуратура Мирного поддержала обвинение. Женщина уже была осудима ранее, и суд учел это обстоятельство. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. И еще одна новость. Два человека получили предупреждение за кормление безнадзорных животных в Мирнинском районе. Таковы итоги работы административной комиссии с начала лета. Нарушители привлекли к ответственности за прикармливание стай бродячих собак во дворах жилых домов и возле детских площадок. Напомню, в Якутии за это предусмотрены штрафы для граждан от 1000 до 3000 рублей. Тех, кто хочет проявить заботу о братьях меньших, приглашают в приют Мирного. Там получится как покормить собак, так и присмотреть себе четвероногого друга. А прикармливание на улице создает опасность для окружающих и мешает отлову. У меня на этом все. Хорошего вам вечера.

Город как будто сломался, и я вместе с ним в тишине. Сколько шансов у любви осталось, если все шансы остались в вине?

мимолетно и внезапно. Я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рука пожать это переплетение судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальной сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

Калининграде, я во Владивостоке. Ты видишь закат, я пишу строки на восходе. Ты мой воздух, свежий бриз, безумное влечение. Рядом с тобой каждый вдох, вдохновение. Ну трудно дышать, когда зажат часовым поясом. Я бы прилетел первым рейсом, последним поездом. Но меня обгонят сообщения с моим голосом и звукоповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краше. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И Кюсет Тон Бирнемеда свидетельствует. СБС информационной технологии. Он массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И клинча себе бил. Сел. Тосуню себе кисню.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Лучшая музыка на радио «Алмазный край».

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и КЮСЕ, Тон, Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ОНА, массовая коммуникация, ЛАР, ГЛАР, надзор, Федеральная служба, ТАР, и КЛИНЧА, СУБЕ, БИР, СЛ, ТОП, СУНЮ, СУБЕ, КИСУНЮ,
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Алмазный край.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Сказано, сделано, кончилось время, но так не уверенно. На расстоянии в две руки слышно, как в трубке молчат гудки. Фразы осколками ранились только что, опять пропущены. Видно, как мы, отпуская боль, снова хотим сохранить любовь. Только

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирнюмеда свидетельствует. СБС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И клинча себе бирсел, то в суню себе кисунюгар бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

наконец почувствовал себя живым. Чтобы все солдаты в мире опустили стволы, я забуду слова, я потеряю ритм. Ты меня-то спросишь, Вань, что для тебя любовь, скажи. С улыбкой на лице отвечу, ты...

пустых. Ветер, пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпай сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Гуще событий, все могу забыть, но тебя не забыть, не, ай, снова, да.

0: ты такая одна, и на других не похожа.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Ветер с моря и поле ржаное.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Почему мне не стало?

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

0: «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
1: Ты научила громко молчать, читать твои мысли, словно их слышу, словно их слышу. Я не хочу

0: в мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсельте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛР, он на массовой коммуникации Лорейгерега, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча Субебирсел, Тосумю Субекис, Нюгарбирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в моей гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься в моих

0: В Мирном 7 часов.
1: Утро добрым бывает.
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

тоже ни с кем не дружит, он там никому не нужен. Ангел белый с неба падает в лужу, похоже, он тоже ни с кем.

твоя душа, как лезвие ножа, но без тебя не будет куража. И эту бездну просто обожал. Это мой туп, это мой туп. Но видно, тактика моя дну.

Гороскоп. Овны. На этой неделе вы можете решить многие проблемы, обратившись в государственные учреждения или общаясь с коллегами. Перед вами откроются новые горизонты. Тельцы. На этой неделе покорятся любые вершины, если будете соблюдать правила и законы. Особенно будут удачные операции с недвижимостью. Близнецы. На этой неделе вы рискуете потерять голову и влюбиться. Но не нарушайте границ дозволенного. Не ждите поддержки окружающих, рассчитывайте только на свои силы. Раки. На этой неделе вы сможете оживить любую компанию. Ваша широта души и теплота поднимут общий настрой. Начатые в этот период отношения окажутся кратковременными. Львы. На этой неделе нужно проявить максимальную концентрацию и активность. Возможно, повышение по карьерной лестнице и увеличение дохода. Девы. Пришло время для активной борьбы. Придется отстаивать свои принципы. Будьте внимательны в общении, вас могут обмануть. Весы. На этой неделе вы окажетесь в центре внимания и сможете раскрыть спящие таланты. У многих будет возможность завершить все намеченные дела. Скорпионы. Вы сейчас способны решить любые дела. Кто-то может оказаться на распутье между своими интересами и интересами окружающих. Старайтесь извлечь максимальную выгоду для себя, но будьте осторожны с хитростью. Стрельцы. Этот период будет посвящен вопросам работы и бизнеса. Удачно сложатся деловые поездки, подписание бумаг, общение с партнерами. Направьте все силы для того, чтобы ваша карьера пошла в гору. Козероги. Благоприятный период для смены сферы деятельности, гармонизации семейных отношений и творчества. Водолеи. Не начинайте новые дела, не планируйте ничего долговременного. Будьте внимательнее и осторожнее, чем обычно. Желательно отложить поездки. И, наконец, рыбы. На этой неделе появятся интересные идеи и планы, но не будет возможности их реализовать. В общении не говорите лишнего и не обещайте многого.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: жизнь, знаешь, что попало на души.
1: В мирном 8 часов.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун мирный медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР надзор Федеральной службы ТАР. И клинчат себе бирсел, то сумею себе кисканю ГРГ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Алмазный край».

0: распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое назови.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.